0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Абу Мансур Исмаилов и ведущая программы я, Тахмина Амонова.

Состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. В Таджикистане завершился 11-й международный культурно-просветительский форум «Дети Содружества». Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня.

С 24 по 27 сентября в Душанбе состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. Об этом сообщает Маджилис Намандагон Маджилис Сёли Республики Таджикистан. В целях подготовки и проведения данного мероприятия официальное приглашение, соответствующие документы в установленном порядке через секретариат Азиатской парламентской ассамблеи были направлены парламентам всех государств, членов организации. Предстоящее заседание станет эффективной площадкой для обмена передовым опытом укрепления межпарламентского сотрудничества, продвижения целей устойчивого развития, а также расширения культурного и гуманитарного взаимодействия между странами Азии. В государственном учреждении детская школа искусств имени Одины Хошима города Душанбе стала церемония закрытия 11-го международного культурно-просветительского форума «Дети Содружества». Об этом сообщили в Маджилисе Мили Маджилисёли Республики Таджикистан. Отмечено, что форум прошел на высоком организационном уровне. Дети ознакомились с культурой, цивилизацией и традициями государств-участников, что имеет важное значение для укрепления дружественных связей между представителями молодого поколения стран Содружества. Участниками мероприятия были вручены сертификаты благодарности, а также представлена культурная программа. Форум впервые прошел в Республике Таджикистан с 15 по 22 июня в детском оздоровительном лагере Шухин, расположенном в городе Гулистоне Сагдейской области, а 23 июня продолжился в городе Душанбе. В Душанбе дети посетили парламент Таджикистана и культурные учреждения столицы. Посол Республики Таджикистан, Швейцарской конфедерации, постоянные представители Республики Таджикистан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Шараф Шерализода провел встречу с директором Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи Космосом Лукисаном. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан, Швейцарской конфедерации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Таджикистаном и Международным союзом электросвязи по ключевым направлениям цифровой трансформации. Особое внимание было уделено вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, цифровизации отраслей экономики, внедрения инноваций, применения технологий искусственного интеллекта, а также реализации совместных инициатив в сфере цифровых технологий и устойчивого развития. Постоянные представители Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций, председатель 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию Джунибек Хикмат 23 июня провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по координации политики Департамента по экономическим и социальным вопросам Бюрг Сандкер. Как сообщили в постоянном представительстве Республики Таджикистан при ООН, стороны обсудили подготовку к проведению 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению развитию, которая в текущем цикле проходит под председательством Таджикистана, а также перспективы реализации совместных инициатив, связанных с организацией проведением ее мероприятия. Особое внимание было уделено вопросам координации взаимодействия между постоянным представительством Таджикистана при ООН и профильными структурами секретариата ООН для обеспечения эффективной подготовки предстоящей сессии.

и подготовки нормативно-правовых документов для реализации договоренности. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Как сообщает пресс-служба казахстанского премьера, в рамках рабочего визита Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с премьером Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяням. Стороны обсудили ход реализации договоренности, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего укрепления казахско-китайского сотрудничества, включая развитие торговли, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество в АПК, транспортно-логистической сфере и другие. Израиль продолжает совершать преступления, геноцид и другие акты жестокости, целенаправленно нападая на палестинских детей. Об этом говорится в докладе независимой Международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях. Израильские власти и силы безопасности целенаправленно нападают на палестинских детей в секторе Газа, совершая геноцид, преступления против человечности и военные преступления, говорится в документе. Также отмечается, что Израиль совершает военные преступления на оккупированном западном берегу реки Иордан. Подчеркивается, что масштабные систематические атаки Израиля продолжаются, приводя к беспрецедентным смертям, ранениям и травмам палестинских детей.

0: Один человек погиб, еще 89 получили ранения в результате столкновения двух поездов в районе Бетфорд, Великобритания. Как сообщили в службе скорой помощи Восточной Англии, инцидент произошел примерно в 4 километрах к югу от Бетфорда, расположенного к северу от Лондона. В результате железнодорожного происшествия пострадали 89 человек. Согласно сообщению, состояние 11 пострадавших оценивается как ранее тяжелое. Еще 22 человека получили тяжелые травмы, при этом 56 пострадавшим помощь была оказана на месте, часть из них впоследствии доставили в больницы. Британская транспортная полиция сообщила о гибели одного человека. В ведомстве отметили, что оба столкнувшиеся состава принадлежат компании East Midlands Railway. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

Гурзи Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Каким был день 24 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем.

24 июня отмечается Международный день женщин-дипломатов, а в Азербайджане – День работников машиностроительной промышленности. События. 24 июня 2008 года в Душанбе был введен в эксплуатацию парк Пойтахт, а 24 июня 2014 года в городе Душанбе стался бизнес-форум предпринимателей Таджикистана, Киргизстана, Афганистана и Пакистана.

24 июня 1940 года для освещения политических событий съезда республиканцев на президентских выборах в США впервые были использованы телевизионные камеры. В этот день, в 1951 году, начал вещание коммерческий цветной телевизионный канал.

24 июня 2003 года президент Республики Таджикистан направил в парламент страны проект изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, вводивший мораторий на смертную казнь. Также в этот день, в 2004 году, был утвержден кодекс этики для государственных служащих всех уровней.

Также в этот день, в 2020 году, Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила предложение правительства о предоставлении льгот населению, малому и среднему бизнесу в целях предотвращения воздействия COVID-19 на социально-экономические сферы страны.

уважаемые радиослушатели, но теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день в 1920 году родился художник, заслуженный деятель искусства Таджикистана Борис Серебрянский. Также в этот день в 1934 году родился русскоязычный писатель Таджикистана Александр Яблоков.

24 июня 1950 года родилась заслуженная артистка Таджикистана Муазама Ибрагимова. А в 1956 году родился экс-министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Маматоир Зокиров.

Знаменательное событие 24 июня. В студии BBC в Лондоне 24 июня 1963 года был презентован первый бытовой видеомагнитофон Телкан. Однако принцип записи неподвижными головками на магнитную ленту, движущуюся с большой скоростью, обеспечивал крайне низкое качество изображения и не получил распространения даже в непрофессиональной аппаратуре. Успех бытовой видеозаписи стал возможен благодаря совершенствованию наклонно-строчной технологии, позволившей уменьшить ширину ленты до 19 мм. 7 июня 1969 года на прилавках магазинов появились первые бытовые кассетные видеомагнитофоны Sony.

24 июня 1990 года в Москве стался последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 года и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась сцена «Стена с Цоя», которую поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Там же планировали установить музыканту памятник босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за протестов жителей окрестных домов и самих поклонников певца памятник установлен не был.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОДИ ТОДЖИК на волне 105.5 FM.

0: Сейчас у нас в эфире программа «Тема дня». Сегодня мы расскажем о важном международном событии, которое проходит в столице Таджикистана. С 24 по 25 июня в Душанбе проходит третий форум аналитических центров Центральной Азии Республика Корея «Диалога к совместным действиям». Организаторами мероприятия выступает Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно с секретариатом форума «Сотрудничество Корея Центральная Азия». С приветственным словом на открытие форума выступил директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайриддин Усмонзода. Он отметил, что проведение форума является важной площадкой для укрепления стратегического диалога, расширения взаимовыгодного сотрудничества и обмена мнениями между экспертными сообществами стран Центральной Азии и Республики Корея.
1: Душанбе, начиная с установлением и укреплением устоев единства, является признанной площадкой для проведения представительных международных мероприятий, посвященных актуальным вопросам и азиатского континента, и неизменно встречает своих гостей с особым радушием. Сегодня, в условиях стремительной трансформации глобального миропорядка, нарастания геополитической конкуренции, ослабления прежних механизмов обеспечения международной безопасности и роста взаимного недоверия, государства Центральной Азии все более активно формируют собственную региональную архитектуру взаимодействия как на внутрирегиональном уровне, так и в диалоге с международными и региональными партнерами. Именно поэтому Центральная Азия сегодня приобретает особое значение, как складывающаяся модель регионального сотрудничества, основанная на прагматизме, взаимном уважении и совместной ответственности за будущее региона. Особую символическую значимость этой модели придает само географическое положение региона как сердце азиатского континента, колыбелью которого служат горы Памира и Гималая. Эти горные хребты протянулись вплоть до Корейского полуострова, что отчетливо ощущается при прилете из наших краев Центральной Азии в сторону Сеула. Страны Центральной Азии сегодня как никогда осознают свою ограниченную принадлежность к азиатскому континенту. И в последние годы сформировалась прочная политическая и социально-экономическая основа для развития добрососедских и партнерских отношений между государствами континента Азии в широком смысле. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря целенаправленным усилиям по институциональному оформлению регионального взаимодействия, а с другой – под влиянием кардинальных изменений, происходящих в мире. Эти два взаимосвязанных фактора способствовали углублению связи между странами Азии, что находит подтверждение в множестве научных исследований и аналитических материалов, позволяющих экспертному сообществу выявить исторические и культурные корни взаимопонимания и культурной близости между народами обширного азиатского континента.

0: В работе форума принимают участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров, международных организаций, экспертного сообщества, дипломатического корпуса стран Центральной Азии, Республики Корея. Основной целью мероприятия является углубление стратегического диалога и расширение многостороннего сотрудничества между странами Центральной Азии, Республикой Корея. Как было отмечено, форум является не только академической площадкой для обмена мнениями, но и эффективным механизмом стратегического политического диалога, позволяющим определить ключевые приоритеты взаимодействия между странами Центральной Азии и Республикой Корея. Форум аналитических центров служит важной площадкой для обмена мнениями и выработки практических рекомендаций по дальнейшему развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея. Особое значение при этом имеет позиция официальных представителей государств-участников. О перспективах взаимодействия, ключевых направлениях сотрудничества и значении предстоящего саммита Корея-Центральной Азии рассказывает представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Ким Бюн Кук.
1: Мы организуем и открываем в этом году третий форум аналитических центров Республики Корея и стран Центральной Азии. Первое немаловажное значение – это то, что в этом году в сентябре в Сеуле проводится саммит стран Центральной Азии и Республики Корея. И сегодняшний форум будет как подготовительная встреча Кореи и пяти стран Центральной Азии к этому саммиту. Поэтому мы считаем, что является очень значимым форумом. То мы сегодня будем обсуждать не только экономику, политику, дипломатию, то есть традиционные повестки таких форумов. А сюда мы еще подключили и культурные элементы, людские обмены, а также передовые технологии, такие как искусственный интеллект и другие. Я думаю, что это позволит нам обсуждать будущие перспективные меры углубления взаимодействия между нашими странами. Мы проводим этот форум, это мероприятие в ситуации, когда мировое сообщество сталкивается с крутыми переменами в сфере политики. И поэтому, хотя мы до этого также развивали сотрудничество со странами Центральной Азии, но в такие турбулентные периоды мы хотим найти более перспективные варианты углубления и расширения взаимодействия со странами Центральной Азии. Мы хотим часто встречаться и часто разговаривать на темы будущего наших стран. Вы знаете о том, что сейчас во всем мире корейская культура и культурная волна пользуются большой популярностью. Имеется в виду корейская поп-музыка, кей-поп, корейское блюдо, корейская косметика, корейская вообще культура. Я думаю, что в силу этой корейской волны мы можем сюда подключить также и промышленность, и передовые технологии, которые позволят намного расширить номенклатуру взаимодействия между нашими странами. Республика Корея – это доступная, я считаю, для всех стран, то есть она является хорошим, удобным партнером для других стран. Поэтому я хочу, чтобы на полях третьего форума аналитических центров вы чувствовали Корею более близким другом, нежели какой-то чужой страной. И очень надеемся, чтобы мы в дальнейшем с помощью этого форума будем только расширять людские обмены, культурное сотрудничество, а также сотрудничество в сфере высокой технологии.
0: 자주 논의를 이룰 수 있나 형님. Республика Корея является одним из важных партнеров государств Центральной Азии. За последние десятилетия сотрудничество между странами значительно расширилось. Сегодня взаимодействие охватывает такие сферы, как экономика, инвестиции, образование, инновации, цифровизация, энергетика, экология и гуманитарные связи. Особое значение имеет формат сотрудничества Корея-Центральная Азия, который был создан в 2007 году как площадка для укрепления политического диалога и развития многостороннего взаимодействия. Проведение данного форума имеет особое значение еще и потому, что в сентябре текущего года планируется проведение саммита Корея-Центральная Азия с участием глав государств. Именно поэтому экспертное сообщество сегодня обсуждает наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки, вырабатывая предложения и рекомендации для дальнейшего развития сотрудничества. Далее, друзья, давайте послушаем нашего очередного собеседника.
2: Здравствуйте, Холматьон Камола, начальник департамента Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан. Сегодняшний форум является третьим по счету. Данный форум уже приобрела статус постоянно действующий, постоянно функционирующий, учитывая мировой порядок, обстановку, которая сложилась в геополитической среде и других направлениях. Сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой Корея является стратегически важным. Почему? Потому что непосредственно Таджикистан вследствие таких форумов обменивается экспертным мнением. Данная площадка является открытым диалогом экспертов для изучения, обмена опытом. Непосредственно помимо Таджикистана в данном форуме участвуют все страны Центральноазиатского региона. В свою очередь, консолидация силы и обмена опыта дает больше эффект. В данном форуме дискуссии проходят по разным вопросам, начиная от геополитической безопасности, вопросов экологии, искусственного интеллекта, модернизации всех сфер социальной и промышленной части общества. Поэтому непосредственно для Таджикистана это очень хорошая площадка экспертного обмена. Мы, обмениваясь опытом, в свою очередь экономим свое время. Почему? Почему Корея была выбрана страной? Потому что, учитывая все технологические достижения Республики Корея и за какой короткий срок они добились этого успеха, конечно, здесь много факторов повлияло. И наша задача в первую очередь, что мы можем взять в свою очередь и впоследствии, как этот опыт мы можем внедрить непосредственно нужды нашего общества? Какие из этих методов решения подходят непосредственно для Таджикистана? Для нас поэтому данный форум является хорошей площадкой. Мы не будем терять десятки лет времени своего, чтобы что-то разрабатывать. Мы можем взять готовую модель во всех направлениях. Даже возьмем элементарную медицину, биотехнологии, искусственный интеллект. Как мы можем внедрить эти научно-технические новшества в каждодневную жизнь нашего общества.
0: Одной из главных задач форума является укрепление стратегического диалога между Центральной Азией и Республикой Корея. Современный мир переживает период глубоких геополитических преобразований. Изменения в мировой экономике, новые вызовы безопасности, климатические изменения и технологическая трансформация требуют поиска новых форм международного сотрудничества. В этих условиях особую актуальность приобретает экспертный диалог, который позволяет не только обмениваться мнениями, но и вырабатывать конкретные практические предложения. Форум аналитических центров призван стать именно такой площадкой.

Вячеслав Вячеславович, заведующий отделом по экономическим вопросам Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики. Сегодня важное мероприятие у нас проходит. Как я могу заметить, присутствуют представители академического сообщества, аналитических центров стран Центральной Азии и Республики Корея. Это важная площадка перед важным тоже саммитом, который состоится в Республике Корея в городе Сеул. Саммит, в котором будут участвовать президенты стран Центральной Азии и Южной Кореи. Что отрадно, первый и второй форум проходили в городе Ташкент и в городе Бишкек. Сегодня третий форум проходит в городе Душанбе. И это отличная возможность обменяться мнениями в части стратегических вопросов, взаимовыгодного сотрудничества, расширения межрегиональных связей Центральной Азии и Южной Кореи. Что еще важно, эта площадка позволяет обменяться методологиями исследований. Мы знаем, что Республика Корея огромный вклад направляет финансовый на развитие научных исследований. Опыт Южной Кореи очень важен также для стран Центральной Азии в развитии научных направлений, стратегических вопросов, развитии межрегиональных вопросов и межличностные отношения сегодня также являются важной составляющей в аналитической среде. Потому что будущее научно-технического прогресса и научно-технических революций зависит именно от работы, взаимодействий и общего труда аналитических государственных центров. В настоящее время вот такие площадки они позволяют нам обменяться мнениями, поделиться важными вопросами и ответами текущей глобальной повестки дня. Ожидается сближение на уровне стратегий, технологий, человеческих ресурсов, образовательные вопросы, вопросы социальной повестки дня и в целом вопросы межрегионального взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, программа «Форма» включает 4 тематические сессии. Первая сессия была посвящена вопросам перестройки глобальной геополитики новым основам сотрудничества между Центральной Азией и Республикой Корея. Эксперты обсудили современные международные процессы, региональные вызовы, перспективы развития научно-аналитической кооперации, а также возможность укрепления многостороннего партнерства. Участники форума отметили, что в условиях меняющейся международной обстановки возрастает роль аналитических центров как институтов, способных формировать научно обоснованные рекомендации для принятия государственных решений.

А вторая сессия посвящена созданию взаимовыгодного экономического партнерства между Центральной Азией и Республикой Корея. Сегодня Республика Корея входит в число ведущих экономик мира, обладая значительным научно-технологическим потенциалом. Для стран Центральной Азии особый интерес представляют корейские достижения в области промышленности, цифровых технологий, инновационного развития и управления водными ресурсами. На форуме обсуждается вопрос расширения торгово-экономических связей, развития транспортно-коммуникационных коридоров, внедрения современных технологий и привлечения инвестиций. Не менее важным направлением является сотрудничество в сфере экологии и рационального использования природных ресурсов.

И третья сессия форума посвящена перспективным направлениям сотрудничества. Речь идет прежде всего о цифровой трансформации экономики, внедрении инновационных технологий, развитии зеленой экономики. Сегодня вопросы устойчивого развития становятся одним из ключевых направлений международной повестки. Центральная Азия, Республика Корея заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности, экологически чистых технологий, инноваций. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, развитию зеленого строительства и формированию экологической культуры среди населения. Эксперт отмечает, что внедрение современных технологий способно существенно повысить конкурентоспособность национальных экономик. А также последняя четвертая сессия посвящена гуманитарному измерению сотрудничества. Именно связи между людьми создают прочную основу для долгосрочного партнерства между государствами. Сегодня активно развиваются образовательные и научные обмены, расширяются контакты между университетами, реализуются совместные исследовательские проекты. Большой интерес вызывает изучение корейского языка и культуры среди молодежи стран Центральной Азии. В свою очередь, растет интерес к истории, культуре и традициям народов Центральной Азии в Республике Корея. Кроме того, важную роль играют молодежные инициативы, культурные обмены, сотрудничество в области спорта, туризма, искусства и медиа. Отдельное внимание уделяется развитию общественной дипломатии, которая способствует укреплению взаимопонимания и доверия между народами.

Подводя итог, можно отметить, что проведение третьего форума аналитических центров Центральной Азии Республика Корея диалога к совместным действиям является важным шагом на пути дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества. Результаты форума, выработанные рекомендации и предложения смогут стать важным вкладом в подготовку предстоящего саммита Корея-Центральная Азия, также способствовать реализации новых совместных проектов. Несомненно, развитие взаимодействия между Центральной Азией и Республикой Корея отвечает интересам всех стран-участниц и открывает новые возможности для устойчивого развития региона. На этом наша программа подошла к концу. У микрофона была я, Тахмина Амонова. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Напоминаем, вы слушаете русскую службу радио «Увози тоджик» на волне 105.5 FM. Но сейчас новости спорта на канале «Увози тоджик».

Турнир уверенно набирает обороты. Высокая результативность, плотная борьба за лидерство и заметный разрыв между верхом и низом таблицы. Главным итогом первой половины сезона стало уверенное лидерство Соро компании. Действующий чемпион не проиграл ни одного матча и набрал 19 очков из 21 возможного. Команда демонстрирует стабильность, опыт и умение добиваться результата даже в сложных играх. Показательным стал матч последнего тура против Истиклола 3-3. Это была одна из самых зрелищных встреч круга, где лидер проявил характер и сохранил первую строчку.

Волжанский Сипар, главный конкурент чемпиона. Команда идет второй всего в одном очке от лидера и при этом показывает одну из самых ярких атак в лиге – 35 забитых мячей. Победы 9-3 над Аманатбанком, 7-0 над Сумоном, 6-0 над Душанбе. Все это говорит о серьезных амбициях. Сипар уже доказал, что готов бороться за золото.

столичный истекло самая результативная команда чемпионата, но при этом только третье место. Причина – потерянные очки в ключевых матчах, включая ничью, ссору компании и поражение от Сипара. Команда играет ярко и агрессивно, но пока уступает конкурентам в стабильности. Однако потенциал у истеклола чемпионский.

Дебютанты сезона показали противоположные результаты. Старовшан уверенный середняги, даже претендент на топ-4, а Душанбе главный аутсайдер. 0 очков и так катастрофическая разница мячей. 4-71, поражение 0-14, 0-10, 0-11 говорят о серьезных проблемах команды. Практически каждый тур приносит крупные счета. 12-1, 11-0, 10-0, 14-0. Это говорит о разнице в уровне команд, но также делает чемпионат зрелищным и привлекательным для болельщиков. Сезон проходит в первичном формате с 8 командами, но есть важные особенности. Матчи проходят в будние дни вечером. Ограничения на легионеров. Максимум 4 в заявке, 3 на площадке. Это влияет на баланс команды и развитие местных игроков. Что же будет дальше? Первый круг показал, борьба за чемпионство развернется между тремя командами Соро Компания, Сипаром и Истеклолом. Уже совсем скоро еще один важный матч. 28 июня состоится Суперкубок Таджикистана, где сыграют Соро Компания и Сипар. А второй круг обещает еще больше интриги, ведь теперь каждая ошибка может стоить золота.

Соперником осенью Мхона черного ястреба Рахманова станет опытный представитель Словакии Томаш Дек. Поединок обещает стать серьезным испытанием для обоих бойцов. Дек один из самых опытных участников дивизиона, за плечами которого более 40 профессиональных боев. В последнее время словак набрал хороший ход и закрепился в числе сильнейших, занимая 9-е место в рейтинге легчайшего веса. Для Рахманова этот бой имеет особое значение. После поражения в претендентском поединке таджикский боксер намерен как можно быстрее вернуться на победную серию и снова приблизиться к титульной гонке. В апреле 2026 года на турнире ICA 202 в Санкт-Петербурге Рахманов уступил россиянину Ринату Андару раздельным решением судей. Этот результат прервал его победную серию и временно отдалил от чемпионских амбиций. Тем не менее, сам боец не скрывает своих целей. Он по-прежнему настроен идти к поясу кратчайшим путем. Осимхон Рахманов – один из самых зрелищных бойцов таджикской школы ММА. В его активе 16 побед при 5 поражениях, а значительная часть успехов добыта досрочно.

Центральный стадион в Ахдате ожидает полной реконструкции, направленной на проведение его инфраструктуры в соответствии с международными стандартами. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Ахдата. Работы проведут по инициативе и при поддержке президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали. Для оперативного выполнения всех запланированных работ сформирована рабочая группа под руководством председателя города.

Сборная Турции по футболу лишилась шансов на выход из группы D чемпионата мира 2026 года, уступив Парагваю со счетом 0-1 во втором матче группового этапа. На 46-й минуте Исмаила Юскек мощно пробил из-за предела в штрафной площади, однако вратарь Парагваю Агил сумел отразить удар. Спустя 2 минуты Кенан Йылдыз ворвался в штрафную с левого фланга и нанес мощный удар с острого угла, однако мяч был перехвачен вратарем. На 59-й минуте дальний удар Мериха Демирала вновь парировал голкипер Гил. Отскочивший мяч оказался у Ферды Катыоглу, однако после его удара мяч вновь оказался в руках вратаря. На 62-й минуте после навеса Кенана Йылдыза Дениз Гюл выиграл верховую борьбу и пробил головой, однако Гил вновь парировал удар. На 89-й минуте Барыш Алпер Йылмаз прострелил в район 11-метровой отметки Кан Узун, нанес удар. После сейва вратаря Дениз Гюл предпринял попытку забить гол с близкого расстояния, однако тот прошел рядом с воротами.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. В Таджикистане завершился 11-й международный культурно-просветительский форум «Дети Содружества». Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. С 24 по 27 сентября в Душанбе состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. Об этом сообщает Маджилис Намандагон Маджилис Оли Республики Таджикистан. В целях подготовки и проведения данного мероприятия официальным приглашением соответствующие документы в установленном порядке через секретариат Азиатской парламентской ассамблеи были направлены парламентам всех государств-членов организации. Предстоящее заседание станет эффективной площадкой для обмена передовым опытом укрепления межпарламентской сотрудничества, продвижения целей устойчивого развития, а также расширения культурного и гуманитарного взаимодействия между странами Азии. В государственном учреждении детская школа искусств имени Одины Хошима города Душанбе стала церемония закрытия 11-го международного культурно-просветительского форума «Дети Содружества». Об этом сообщили в Маджилисе Мели Маджилисе Республики Таджикистан. Отмечено, что форум прошел на высоком организационном уровне. Дети ознакомились с культурой, цивилизацией и традициями государств-участников, что имеет важное значение для укрепления дружественных связей между представителями молодого поколения стран Содружества. Участниками мероприятия были вручены сертификаты благодарности, а также представлена культурная программа. Форум впервые прошел в Республике Таджикистан с 15 по 22 июня в детском оздоровительном лагере Шухин, расположенном в городе Гулистоне Сагдейской области, а 23 июня продолжился в городе Душанбе. В Душанбе дети посетили парламент Таджикистана и культурные учреждения столицы. Посол Республики Таджикистан, Швейцарской конфедерации, постоянные представители Республики Таджикистан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Шараф Шерализода провел встречу с директором Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи Космосом Лукисаном. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан, Швейцарской конфедерации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Таджикистаном и Международным союзом электросвязи по ключевым направлениям цифровой трансформации. Особое внимание было уделено вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, цифровизации отраслей экономики, внедрения инноваций, применения технологий искусственного интеллекта, а также реализации совместных инициатив в сфере цифровых технологий и устойчивого развития. Постоянные представители Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций, председатель 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию Джунибек Хикмат 23 июня провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по координации политики Департамента по экономическим и социальным вопросам Бюрг Сандкер. Как сообщили в постоянном представительстве Республики Таджикистан при ООН, стороны обсудили подготовку к проведению 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению развитию, которая в текущем цикле проходит под председательством Таджикистана, а также перспективы реализации совместных инициатив, связанных с организацией проведением ее мероприятия. Особое внимание было уделено вопросам координации взаимодействия между постоянным представительством Таджикистана при ООН и профильными структурами секретариата ООН для обеспечения эффективной подготовки предстоящей сессии. Ректор Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Байдулло Асрурзода, руководство компании Шаньдун Цяйзянь, специализирующаяся на современных образовательных технологиях и развитии цифровых решений в сфере обучения, обсудили перспективы сотрудничества. Рассмотрены вопросы разработки совместных образовательных программ, академического обмена студентами, привлечения граждан Китайской Народной Республики к обучению в таджикских вузах и интеграции современных технологий в учебный процесс. Стороны подчеркнули важность важность научно-образовательного партнерства для повышения качества подготовки специалистов и укрепления стратегического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. По итогам встречи была выражена заинтересованность в дальнейшей работе и подготовке нормативно-правовых документов для реализации договоренности. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Как сообщает пресс-служба казахстанского премьера, в рамках рабочего визита Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с премьером Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цянем. Стороны обсудили ход реализации договоренности, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего укрепления казахско-китайского сотрудничества, включая развитие торговли, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество в АПК, транспортно-логистической сфере и другие. Израиль продолжает совершать преступления геноцида и другие акты жестокости, целенаправленно нападая на палестинских детей. Об этом говорится в докладе независимой Международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях. Израильские власти и силы безопасности целенаправленно нападают на палестинских детей в секторе Газа, совершая геноцид, преступления против человечности и военные преступления, говорится в документе. Также отмечается, что Израиль совершает

0: Пострадавших оценивается как крайне тяжелые. Еще 22 человека получили тяжелые травмы. При этом 56 пострадавшим помощь была оказана на месте. Часть из них впоследствии доставили в больницы. Британская транспортная полиция сообщила о гибели одного человека. В ведомстве отметили, что оба столкнувшиеся состава принадлежат компании East Midland Railway. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

نوزي كرمتلو مهري نيغوري رустам فاروخ حسنов и группа Шамс вместе отметим день национального единства. Вход свободный.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная программа посвящена важной и значимой дате – Дню национального единства Республики Таджикистан.

Ежегодно 27 июня народ Таджикистана отмечает один из важнейших государственных праздников – День национального единства. Эта дата занимает особое место в новейшей истории независимого Таджикистана, поскольку символизирует торжество мира, согласие, политической мудрости и общенационального единения. Ровно 29 лет назад, 27 июня 1997 года, в Москве было подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Этот исторический документ подвел черту под трагическими событиями гражданского противостояния, открыл новую страницу в истории суверенного таджикского государства. Национальное примирение стало не только важнейшим политическим событием, но и настоящим историческим выбором таджикского народа, который сумел преодолеть последствия конфликта, сохранить государственность и создать прочную основу для дальнейшего развития страны.

Благодаря миру Таджикистан смог значительно расширить свое международное сотрудничество и выдвинуть ряд глобальных инициатив, получивших поддержку мирового сообщества, в том числе в сфере водных ресурсов, изменения климата и сохранения ледников. Сегодня перед таджикским обществом стоят новые задачи, связанные с дальнейшим укреплением национального единства, защитой духовных ценностей, сохранением исторической памяти, воспитанием молодежи в духе уважения государственности и национальным традициям. О феномене национального единства Таджикистана, особенностях таджикской модели мира, ее международном признании значения для современного развития страны мы беседуем со старшим научным сотрудником отдела СНГ Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Судуровым Сайдали Амировичем.

0: Здравствуйте, Устод. Как мы знаем, таджикская модель мира признана уникальной международной политологией. В чем, на ваш взгляд, ее главный феномен?
1: Главный феномен таджикской модели в ее по-настоящему народном, инклюзивном характере. Наш мир не остался лишь соглашением политических элит. Благодаря договору об общественном согласии и созданию общественного совета в 1996 году процесс примирения включилось все гражданское общество Таджикистана. Кроме того, все решения комиссии по национальному примирению утверждались официальным парламентом, Верховным Советом. Мы не вышли из правового поля, сохранив устойчивость государства. Вместе стандартного в мировой практике разоружения оппозиции Таджикистан пошел по пути военно-политической интеграции.
0: Для таких беспрецедентных и смелых шагов требовалось колоссальное взаимное доверие. Как на практике удалось преодолеть стену многолетней вражды и как этот прорыв оценило международное сообщество?
1: Надо признать, что здесь ключевую историческую роль сыграл субъективный фактор лидерства и непреклонная политическая воля главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Его избрание председателем Верховного Совета, а позднее президентом страны, коренным образом изменило саму государственную стратегию. Мы перешли от логики войны до победного конца к формуле мира через компромиссы. Президент объявил всеобщую амнистию и предоставил реальные гарантии безопасности, сумел подняться выше обид и амбиций ради спасения нации. Уникальной платформой для диалога стала комиссия по национальному примирению, где сложнейшие противоречия разрешались исключительно путем консенсуса. Но главное, что отмечают аналитики во всем мире, таджикский мирный процесс не был искусственным продуктом геополитического давления. Судьба переговоров и конечный результат находились в руках самого таджикского народа, который проявил подлинную политическую зрелость. Да. Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и страны-гаранты, включая Россию, Иран, Казахстан, Узбекистан и так далее, сыграли важнейшую роль фасилитаторов и посредников. Однако само содержание, дух и суть соглашений были продуктом политической мудрости, мышления и древней культуры толерантности нашего народа. Именно поэтому таджикская модель примирения признана фундаментальным прецедентом в истории мировой конфликтологии. Бывший генеральный секретарь ООН Бутрос Гали подчеркивал, что опыт Таджикистана – это принципиально новая страница в практике ООН, где вековые национальные традиции примирения образовали успешный синтез с международными механизмами. Его преемник Кофи Аннан также прямо охарактеризовал наш мирный процесс как уникальный пример превентивной дипломатии в современной истории. Высокую оценку этой школе мудрости дал и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отметив, что Таджикистан с честью вышел из кровопролитного кризиса, а его модель служит эталоном для урегулирования других региональных конфликтов. Даже авторитетные эксперты Института мира США, USIP, признают, что таджикская формула доказала свою устойчивость. Именно потому, что сбалансированное взаимодействие внутренних и внешних сил не оставило шанса деструктивному вмешательству.
0: Как вы знаете, сегодня Центральноазиатский регион находится в зоне геополитического соперничества. Как национальное единство защищает суверенитет страны сейчас, на данный момент?
1: В современной геополитике существует понятие хрупких государств, внутренние расколы которых внешние акторы используют как рычаги для демонтажа суверенитета. В этом контексте национальное единство Таджикистана – это не просто внутриполитическая категория, а наш главный стратегический иммунитет и геополитический щит. Качественные изменения нашей роли на глобальной арене выражаются в трех измерениях. Первое – архитектура региональной безопасности. Обладая сложнейшей более 1344-километровой границей с Афганистаном, Таджикистан во главе с лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, фактически выполняет функцию стратегического буфера. Внутреннее единство позволяет нашей стране быть не потребителем, а ключевым поставщиком безопасности в евразийском континенте. Мы выступаем надежным заслоном на южных рубежах ОДКБ и важнейшим элементом антитеррористической контрсистемы ШОС, сдерживая трансграничные угрозы от религиозного экстремизма до наркотрафика.
0: Одним из толпов этого сплочения стало возвращение к историческим корням, корейской идентичности. Какое значение в этом контексте имеет инициатива президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию Центра арийской цивилизации?
1: Современной политической наукой признано, что суверенитет государства держится не только на границах и экономике, но и на суверенитете духа. На исторической памяти. Потеря культурно-исторического кода делает нацию уязвимой для внешнего манипулирования. В связи с этим инициатива главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию Центра арийской цивилизации КОНУН, название которого глубоко символично и переводится как «основа», «фундамент», «перевод», «закон», это не просто академический проект, это мощный геополитический и идеологический щит Таджикистана в век тотальных информационно-психологических войн. Значение этого центра раскрывается в нескольких стратегических плоскостях. Цивилизационный иммунитет против радикализма. Арийская цивилизация исторически базировалась на трех фундаментальных столпах, зафиксированных еще в Авесте. Добрая мысль, доброе слово, доброе дело. Это культура созидания, высокой толерантности, гуманизма и уважения к человеческому достоинству. Когда наше молодое поколение четко осознает себя прямыми наследниками этой великой, миролюбивой и высокоразвитой цивилизации, у него формируется абсолютный когнитивный иммунитет к чуждым, деструктивным и радикальным псевдорелигиозным идеологиям. Преодоление исторического вакуума. Центр КОНУН призван стать крупнейшим научно-исследовательским институтом самопознания. Он консолидирует усилия историков, археологов и философов для очищения нашей истории от искажений и искусственных наслоений, прошлых эпох. Мы возвращаем нации ее подлинные корни, ее подлинных героев и мыслителей, формируя здоровое, зрелое национальное самосознание.
0: Можете также рассказать о достижениях Таджикистана в годы независимости и в годы единства.
1: Следует отметить, что в результате национального примирения вместо военных расходов государство получило возможность инвестировать в созидание. За годы независимости и единства, благодаря стратегическому курсу лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Таджикистан добился результатов, которые без преувеличения изменили облик страны. Прорыв осуществлен по несколько ключевым направлениям. Энергетическая независимость. Главным историческим достижением стало выведение страны из затяжного энергетического кризиса. Строительство и запуск первых агрегатов Рагунской ГЭС, масштабная модернизация Нурекской и Сарбанской ГЭС, возведение ЦЭЦ Душанбе-2 и участие в международном проекте КАСА-1000 превратили Таджикистан из энергодефицитной страны в крупного экспортера экологически чистой зеленой энергии. Выход из коммуникационного тупика. Мы буквально сшили страну заново, преодолев географическую изолированность регионов. Были построены сложнейшие высокогорные автомобильные тоннели и тысячи километров современных дорог международного класса. Таджикистан превратился в важнейший транзитный хаб, соединяющий Центральную Азию с Китаем, странами Южной Азии и странами Содружества независимых государств, продовольственная безопасность и индустриализация. Четвертая стратегическая цель – ускоренная индустриализация приватизация страны активно притворяется в жизнь. Открытие сотни новых промышленных предприятий, а благодаря историческому решению президента о выделении президентских земель гражданам, аграрный сектор совершил качественный рывок, обеспечив продовольственную безопасность и внутренний рынок отечественной продукции.

Уважаемые радиослушатели, как отметил наш собеседник, национальное единство является величайшим достижением таджикского народа и надежным фундаментом современной государственности. Опыт Таджикистана убедительно показывает, что только мир, взаимоуважение, диалог и национальное согласие способны обеспечить устойчивое развитие общества и государства. Сегодня долг каждого гражданина – беречь и укреплять атмосферу мира и согласия, уважать национальные ценности, вносить достойный вклад в развитии независимого Таджикистана. Сохранение мира и стабильности, укрепление единства общества, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и ответственности за судьбу Родины остаются важнейшими задачами современности. Друзья, на этом наша программа подошла к концу. С наступающим Днем национального единства вас, дорогие друзья. Пусть в каждом доме царят мир, благополучие, взаимопонимание и согласие. До новых встреч в эфире радио «Вози Таджик».

Добрый день, дорогие слушатели! В эфире «Литературная страничка». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную выдающемуся таджикскому писателю, ученому, общественному деятелю и основоположнику современной таджикской литературы Садриддину Айни.

0: Имя этого великого человека известно далеко за пределами Таджикистана. Его произведения переведены на многие языки мира, а научное и литературное наследие продолжает изучаться исследователями разных стран. Особое место среди многочисленных трудов Садриддина Аяни занимает книга «Образцы таджикской литературы», которая стала важнейшим событием в истории таджикской культуры. Садриддин Аяни родился 15 апреля 1878 года в селении Сактаре близ Бухары в семье крестьянина. С ранних лет будущий писатель познал тяжелые условия жизни. Рано потеряв родителей, он был вынужден самостоятельно преодолевать жизненные трудности. Несмотря на все испытания, Аяни стремился к знаниям. Сначала он обучался у сельского муллы, затем продолжил образование в медресе Бухары. Именно здесь началось его серьезное знакомство с произведениями классической восточной литературы. Юный Аяни с большим интересом изучал творчество Рудаки, Фирдауси, Саади, Хафиза, Джами и других выдающихся поэтов. Их произведения оказали большое влияние на формирование мировоззрения будущего писателя. Начало 20 века стало временем серьезных общественных изменений. Садриддин Аяни активно участвовал в просветительском движении, выступал за распространение образования, развитие науки и культуры. Он был убежден, что только образование способно изменить жизнь общества. Поэтому значительная часть его творчества посвящена вопросам просвещения, социальной справедливости и нравственного воспитания. Среди наиболее известных художественных произведений Садриддина Аяни из повести Одина, «Старая школа», «Романы Дохунда», «Рабы», а также знаменитые воспоминания. Эти произведения являются не только художественными текстами, но и своеобразной летописью эпохи. Особенно ярко свои взгляды на историю и культурное наследие таджиков Садриддин Аяни изложил в книге «Образцы таджикской литературы», где он стремился показать миру богатство таджикской литературной традиции и доказать ее многовековое существование. Вот что говорит ведущий научный сотрудник Центра вициновидения Национальной академии наук Таджикистана Мухаммад Салом Махшулов.
1: Говорит о Садриддине Аяни, это очень трудно и одновременно почетно и приятно, потому что в самые ожесточенные годы, когда все мировые силы зла ополчились против таджиков, особенно пантуркисты, доказывая, что таджики, будучи автохтонным населением Центральной Азии, не являются автохтонными, они какие-то приезжие ираны или потерявшие свой язык какие-то кочевники. И он доказал, что нет, это народ, который является основоположником, создателем величайшей цивилизации, одной из величайших в мире цивилизаций, находящейся в Центральной Азии, это раз. И во-вторых, имеет очень глубокие научные и литературные традиции, которых отрицать невозможно. Тем самым он в те темные годы, когда все реакционные силы во всем мире почти что ополчились против нас, он защитил нас, доказал, что это нация, которая внес огромнейший вклад в развитие мировой цивилизации. Очень видных произведений Садриддина Аяни под названием «Образцы таджикской литературы», в котором приведены примеры образцы творчества величайших поэтов и мыслителей нашего народа, начиная с Адамов, поэтов Востока Рудаки и по началу 20 века. И тем самым он доказал, что эта литературная традиция никогда не оборвалась, никогда не остановилась. Она продолжалась, несмотря на многочисленные нападки против него, агрессии против него, как с севера со стороны кочевых племен, которые нынче считают себя автохтонными, и с юга со стороны реакционных сил, которые тоже не очень-то доброжелательно относились к нашей культуре, будучи обязаны нам всем. Понимаете, мы воспитывали их, делали их более такими свирепыми, этих кочевников. Тем не менее, они, создавая нечто незначительное для литературы, какие-то традиции незначительные, тем самым хотят отрицать наличие вот такого великого простора литературного, великих традиций литературных, поэтических и научных.
0: Далее, друзья, мы подробнее остановимся на книге «Образцы таджикской литературы», впервые изданной в 1926 году. Следует отметить, что в первой четверти XX века существовали мнения, ставившие под сомнение наличие самостоятельной таджикской литературной традиции. Некоторые исследователи ошибочно утверждали, что таджикский народ не обладает богатым литературным наследием. Садриддин Айни не мог согласиться с подобными утверждениями. Он прекрасно понимал, что таджикская литература имеет многовековую историю, является одной из важнейших составляющих мировой культуры. Именно поэтому он приступил к созданию фундаментального труда, который должен был продемонстрировать богатство и непрерывность развития таджикской литературы. Работа над книгой потребовала огромных усилий. Айни изучал рукописи, старинные сборники, архивные материалы, биографические сведения о поэтах и писателях. Ученый тщательно отбирал произведения, стремясь представить читателям наиболее яркие образцы литературного наследия. В книгу вошли произведения многих классиков. Среди них Абу Абдулло Рудаки, основоположник таджикско-персидской классической литературы, Абулкасым Фердауси, автор бессмертного эпоса «Шахнаме», Насир Хусрав, выдающийся философ и поэт, Джалалиддин Руми, великий мыслитель и суфийский поэт, Сади Шерузи, автор знаменитых произведений «Бустан» и «Гулистан». Хафиз Шерузи, один из величайших лирических поэтов Востока. Абдурахман Джами, классик таджикско-персидской литературы. Камол Худжанди, Бедиль Ахмади Дуниш и другие. Каждому автору в книге уделено особое внимание. Айни не ограничивался публикацией, Садриддин Айни не ограничивался публикацией отдельных произведений. Он давал биографические сведения, характеризовал творчество писателя, раскрывал особенности их художественного мастерства. Благодаря этому книга приобрела не только литературное, но и научное значение. Фактически, образцы таджикской литературы стали первым фундаментальным исследованием истории таджикской литературы. По мнению представителей Национальной академии наук Таджикистана, труд Садриддина Айни «Образцы таджикской литературы» представляет собой не только собрание литературных произведений, но и важный научный источник по изучению истории, языка и культуры таджикского народа. Ученый подчеркивает, что эта книга сыграла огромную роль в укреплении национального самосознания и сохранении культурного наследия таджиков. Далее, друзья, давайте послушаем нашего очередного собеседника.
2: Филозиум Любоев, ведущий научный сотрудник Института философии. Так, значение этого произведения огромное. Дело в том, что она, вот эта книга играла ключевую роль в создании и упрочении государственности таджиков в Центральной Азии, потому что делали очень много спекуляций на основе того, что большинство населения как будто здесь турки и таджики пришли. Это совершенно неверная точка зрения, которая укоренилась благодаря вот тенденциям пантуркизма. Направление, которое шел из Турции. Они конструировали вот Центральную Азию под себя, как будто весь этот регион это турский. Это на самом деле это Варурут, Муварумнат, Хурусун. Всегда здесь коренные жители были таджики, ираноязычные, восточно-иранские народы. Например, сагдийцы, бактрийцы, харизмийцы. Все они иранского происхождения. Даже саки, начиная с этого, Хутана, Юрканда, Кашгара, до Индии, которые, они шли вот таким образом, арийские племена. Вот поэтому вот эта книга закрепила вот эту, открывала и защитила вот эту правду о Центральной Азии, как это родина восточно-иранских народов. Его специально, спекулятивно обвиняли в том, что как будто политизировали вот одну строку из Рудаки. «Мир Могасту Бухоро Осмон, мир Суй Осмон Оядами». как будто он приглашает эмира из Афганистана на родину, чтобы восстановить эмирскую власть. А на самом деле он такого не говорил. Это совершенно неверная интерпретация поэзии Рудаки. Вот наши недруги постоянно этим занимаются до сих пор. Нас представляют, как вот пришли, а на самом деле сами они откуда пришли, из Сибири, из Алтая, из Сибири. Мы не говорим это, но это правда истории. Поэтому мы должны защитить себя. И они были первым из тех, которые защищали наши интересы, национальные ценности и так далее, и так далее.
0: Литература является духовным богатством народа. Она отражает его историю, культуру, идеалы и мировоззрение. Эти слова как нельзя лучше характеризуют значение труда Садриддина Айни. Через литературное наследие раскрывается духовный мир народа, его нравственные ценности и историческая память. Именно поэтому сохранение литературного наследия является важнейшей задачей каждого поколения. Книга «Образцы таджикской литературы» сыграла огромную роль в развитии таджикского литературоведения. Она стала основой для дальнейших научных исследований, подготовки учебников и университетских курсов по истории литературы. Многие исследователи отмечают, что без труда Садриддина Айни невозможно представить современную таджикскую филологическую науку. Сегодня произведение продолжает сохранять свою актуальность. Оно используется в научной работе, образовательном процессе, а также способствует воспитанию молодежи в духе уважения к национальным культурным традициям. Чтение классической литературы помогает молодому поколению лучше понимать историю своего народа, его духовные ценности и культурное наследие. Дорогие радиослушатели! Наследие Садриддина Айни – это бесценное достояние таджикского народа. Его творчество напоминает нам о важности сохранения исторической памяти, уважения к национальной культуре и стремления к знаниям. Книга «Образцы таджикской литературы» и сегодня остается символом преданности науке, литературе и своему народу. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.

0: развитии туристической отрасли в Таджикистане в программе «Таджикистан. Страна туризма» на радио «Овази Таджик» вы можете услышать во вторник.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сегодняшняя наша программа посвящена опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замощику. У Дмитрия Михайловича Замощика очень редкая профессия для Таджикистана. Он инструктор по моделированию. Более 50 лет своей жизни он посвятил моделированию самолетов, танков, ракет, грузовиков и кораблей. 40 из них он обучает этому душанбинскую детвору в кружке, который организован детско-юношеским центром города Душанбе. Это бывший дом пионеров. И самое интересное, что в детстве он тоже посещал кружок юного конструктора в этом же детском центре. Но тогда он назывался «Домом пионеров».
2: Когда я учился в школе, я вот любил строить модели. Вот. И узнал, что есть это, «Дом пионеров» был. Там работал кружок. Они строили модели. И я записался туда. Вот, в этот кружок. И начал тоже строить. Руководитель мне показывал все, как это делать. После этого мы всегда, каждый год у нас проходили соревнования по моделям. И мы участвовали в этих соревнованиях, занимали призовые места. Вот. Ездили по городам республики. Курган-Чубе, в этот, в Ленинабад, Чкаловск, вот. И после этого, когда я уже закончил техникум, и я решил этот, работать руководителем кружка, где я занимался, я туда же пошел, устроился на работу. И вот стал работать с ребятами. У нас тоже проводились соревнования каждый год. Городские, республиканские. Некоторые ребята попадали на всесоюзные соревнования. Вот, занимали тоже призовые места. И вот так вот сложилось. И до сих пор я вот работаю с ребятами.
1: Свою жизнь наш герой посвятил детям и подросткам. Долгие-долгие годы помогал детям конструировать и моделировать самолеты, парусные корабли, ракеты. Мальчика всегда увлекала техника, а кружок юного конструктора помогает им делать своими руками мини-технику. И надо сказать, что получается это у них очень даже хорошо.
2: Мы запускаем модели. Бывает, едем в школу, там запускаем модели, ребята смотрят. Им нравится, вот особенно ракеты мы запускаем. И они смотрят потом и приходят записываться, понимаете? Так, ну вот, так мы завлекаем модели, это ребят, к занятиям. Понимаете, в будущем им дают очень много. Потому что для постройки модели ребятам приходится работать с инструментами. Даже вот на станках, вот сверлильный, токарный. Поэтому они уже имеют навыки к конструированию. И поэтому сразу идут в институты, в политехнические институты, в педагогические, понимаете? Да. У них уже есть дорога в жизни, понимаете, открылась. Да. Вот так вот. И это дает им это занятие в кружках. Ну, в основном у нас я набираю детей с 5 класса, ну, по 11, да.
3: Да?
2: Да, вот так. С 5 по 11 класс. Сразу мальчик не может выполнять такую ту работу, которую, например, я им даю. Поэтому надо терпение, чтобы сначала давать простейшие модели, чтобы он изготовил. Если он поймет, что у него получается,
3: да,
2: можно уже в дальнейшем давать и сложные модели, посложнее. Вот. Вот так вот можно и заинтересовать детей, школьников. Нужно иметь терпение.
1: Опытный педагог с большим стажем работы Дмитрий Михайлович Замощик во всем им помогает. Объясняет, показывает. Иногда под его руководством дети запускают самолеты и ракеты в небо. Всех своих учеников он и не помнит, но говорит, что они все талантливые. Каждому из них он старается найти подход. Даже самый непоседливый уже за несколько уроков начинает показывать хорошие результаты.
4: Меня зовут Рахматов Умар. Я учусь в 5 классе. Когда я вошел первый раз в эту кружок, мне стало интересно, как строится эта модель, например, танки и эти кораблики. Я захотела строить эти модели. Наш учитель, он очень хороший. Когда я пришел в первый раз, он научил меня делать вот такие ракетки. А затем вот самолеты из кордона, как их красить или как их строить. Когда я пойду в армию, я знаю, что как работают, например, танки или вот эти КАМАЗы с ракетами.
5: Мне нравится тут учиться, потому что я люблю строить. Когда мне скучно дома, я всегда забираю бумагу, клей, ножницы и строю что-то, самолет. И мне не получается, поэтому я сказала бабушке, чтобы меня отвезли сюда, в этот клуб, чтобы я построил что-нибудь. И мне нравится, что тут очень крутые вещи.
6: Стало интересно, почему в этот кружок идут всегда мальчики, а не девочки. Несмотря на то, что я девочка, мне интересно, как этот самолет работает, как работает этот парусник и другое.
1: Дмитрий Михайлович родился в городе Нуреке. Его родители приехали из России в Союзную республику по направлению сразу после Великой Отечественной войны. В Душанбе семья Замощик приехала в 1954 году, где и решили обосноваться. Мама была преподавателем русского языка и литературы, а папа – механиком и ремонтировал машины. Он меня с малых лет брал с собой на работу. Я поэтому с детства полюбил технику. Подростком я мечтал летать, интересовали самолеты. Поэтому я начал интересоваться конструированием самолетов и целым техники, рассказывает педагог. Конструирование стало частью его жизни еще до того, как он начал учить детей моделировать. Он и сам в детстве ходил в такой кружок и обучал его инструктор, мастер спорта по моделизму. После школы он поступил в Таджикский педагогический институт и отучился на учителя труда и черчения. Обучать детей он начал в 24 года, когда пришел работать в детско-юношеский центр города Душанбе. Кроме конструирования, он учит детей запускать самолеты в небо. Для этого в кружке есть пару моторов, которые были закуплены еще в советское время и еще и медресурсы для полетов. Кроме самолетов запускаются и ракеты, но это бывает по праздникам. Например, 23 февраля в День защитника Отечества и 12 апреля в День космонавтики. Дмитрию Михайловичу уже довольно много лет, но, несмотря на свой возраст, он успешно работает, передает свои знания, мастерство подрастающему поколению и говорит, что не может долго находиться без своей работы и своих учеников. Работа дает стимул к жизни и успехам, а дети – это постоянный эликсир, благодаря которому постоянно хочется создавать, конструировать и моделировать различную технику. Педагоги относятся к Дмитрию Михайловичу Замощику с большим уважением, ведь он самый опытный педагог, и у него есть то, чему можно поучиться.
7: Дмитрий Михайлович очень хороший человек. Он всю душу свою выкладывает в обучении детей. Он старается просто. Таких специалистов у нас мало. Мало. Я очень благодарна ему, что он меня поддерживал первое время. До сих пор я прихожу к нему, за советами. Он даже все-все вот может. Ну, просто золотые руки. Он здесь, у нас как умелые руки, мастер. Умелые руки. Мы всегда к нему обращались. Если у нас что-нибудь из строя выйдет, вот, например, любой электроприбор, мы всегда к нему обращались. Он любой, все-все умел отремонтировать качественно, хорошо. Я его уважаю. Когда я пришла сюда работать, в детский центр, то я была неопытная. Первое время, вот 14 лет назад. И вот первое время Дмитрий Михайлович мне помогал. Он как наставник был. Он мне советовал, как журналы заполнять, как отчеты писать, как планы делать. Вот, и выставки мы всегда вместе с ним планировали. Он вот эти ракеты, самолеты, там, пароходы, все эти вот сделанные руками учеников, это все вместе со мной, с моими же учениками. Мы выставляли мои рисунки. Вот, например, космос. Когда проходил вот этот конкурс, мы вместе, он свои ракеты выпускал, а мы рисунки. Вот. И дети, это все так было, просто зрелище такое красивое.
1: Мы желаем Дмитрию Михайловичу крепкого здоровья и еще долгих лет педагогической деятельности. Ведь это очень важно, чтобы в жизни ребенка был вот такой человек – учитель, который научит, подскажет, поддержит и увлечет полезным делам. А значит, и в будущем у ребенка откроется больше возможностей обрести профессию, которая принесет пользу государству в целом. Друзья, это была наша очередная программа, посвященная опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замощику. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Нозияй Караматулло, Мехрини Гури Рустам, Фарух Хасанов, Вагуру Хишамс, Бисту Автоми Юн, Майдони Истекло, Концерти Бузурги Байналмилали, Бахшида Барузи Вахдати Мили, Дарумат Озот.

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Абу Мансур Исмаилов и ведущая программы я, Тахмина Амонова.

состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. В Таджикистане завершился 11-й международный культурно-просветительский форум «Дети Содружества». Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня.

С 24 по 27 сентября в Душанбе состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. Об этом сообщает Маджилис Намандагон Маджилис Сёли Республики Таджикистан. В целях подготовки и проведения данного мероприятия официальным приглашением соответствующие документы в установленном порядке через секретариат Азиатской парламентской ассамблеи были направлены парламентам всех государств, членов организации. Предстоящее заседание станет эффективной площадкой для обмена передовым опытом укрепления межпарламентов, парламентского сотрудничества, продвижения цели устойчивого развития, а также расширения культурного и гуманитарного взаимодействия между странами Азии. В государственном учреждении детская школа искусств имени Одины Хошима города Душанбе стала церемония закрытия 11-го международного культурно-просветительского форума «Дети Содружества». Об этом сообщили в Маджилисе Мели Маджилисёли Республики Таджикистан. Отмечено, что форум прошел на высоком организационном уровне. Дети ознакомились с культурой, цивилизацией и традициями государств-участников, что имеет важное значение для укрепления дружественных связей между представителями молодого поколения стран Содружества. Участниками были вручены сертификаты благодарности, а также представлена культурная программа. Форум впервые прошел в Республике Таджикистан с 15 по 22 июня в детском оздоровительном лагере Шухин, расположенном в городе Гулистоне Сагдейской области, а 23 июня продолжился в городе Душанбе. В Душанбе дети посетили парламент Таджикистана и культурные учреждения столицы. Посол Республики Таджикистан, Швейцарской конфедерации, постоянные представители Республики Таджикистан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Шараф Шерализода провел встречу с директором Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи Космосом Лукисаном. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан, Швейцарской конфедерации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Таджикистаном и Международным союзом электросвязи по ключевым направлениям цифровой трансформации. Особое внимание было уделено вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, цифровизации отраслей экономики, внедрения инноваций, применения технологий искусственного интеллекта, а также реализации совместных инициатив в сфере цифровых технологий и устойчивого развития. Постоянные представители Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций, председатель 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию Джунибек Хикмат 23 июня провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по координации политики Департамента по экономическим и социальным вопросам Бюрг Сандкер. Как сообщили в постоянном представительстве Республики Таджикистан при ООН, стороны обсудили подготовку к проведению 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению развитию, которая в текущем цикле проходит под председательством Таджикистана, а также перспективы реализации совместных инициатив, связанных с организацией проведением ее мероприятия. Особое внимание было уделено вопросам координации взаимодействия между постоянным представительством Таджикистана при ООН и профильными структурами секретариата ООН для обеспечения эффективной подготовки предстоящей сессии.

Ректор Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Байдулло Асрорзода и руководство компании Шаньдун Цяйзян, специализирующаяся на современных образовательных технологиях и развитии цифровых решений в сфере обучения, обсудили перспективы сотрудничества. Рассмотрены вопросы разработки совместных образовательных программ, академического обмена студентами, привлечения граждан Китайской Народной Республики к обучению в таджикских вузах и интеграции современных технологий в учебный процесс. Стороны подчеркнули важность научно-образовательного партнерства для повышения качества подготовки специалистов и укрепления стратегического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. По итогам встречи была выражена заинтересованность в дальнейшей работе и подготовке нормативно-правовых документов для реализации договоренности. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Как сообщает пресс-служба казахстанского премьера, в рамках рабочего визита Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с премьером Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяням. Стороны обсудили ход реализации договоренности, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего укрепления казахско-китайского сотрудничества, включая развитие торговли, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество в АПК, транспортно-логистической сфере и другие. Израиль продолжает совершать преступления, геноцид и другие акты жестокости, целенаправленно нападая на палестинских детей. Об этом говорится в докладе независимой Международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях. Израильские власти и силы безопасности целенаправленно нападают на палестинских детей в секторе Газа, совершая геноцид, преступления против человечности и военные преступления, говорится в документе. Также отмечается, что Израиль совершает военные преступления на оккупированном западном берегу реки Иордан. Подчеркивается, что масштабные систематические атаки Израиля продолжаются, приводя к беспрецедентным смертям, ранениям и травмам палестинских детей.

0: Один человек погиб, еще 89 получили ранения в результате столкновения двух поездов в районе Бетфорд, Великобритания. Как сообщили в службе скорой помощи Восточной Англии, инцидент произошел примерно в 4 километрах к югу от Бетфорда, расположенного к северу от Лондона. В результате железнодорожного происшествия пострадали 89 человек. Согласно сообщению, состояние 11 пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще 22 человека получили тяжелые травмы, при этом 56 пострадавшим помощь была оказана на месте. Часть из них впоследствии доставили в больницы. Британская транспортная полиция сообщила о гибели одного человека. Ведомства отметили, что оба столкнувшиеся состава принадлежат компании East Midlands Railway. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

Фаузия Экерматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Дорогие друзья, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОЗИ ДОДЖИК, и сейчас наша очередная рубрика «День в истории».

Каким был день 24 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем.

24 июня отмечается Международный день женщин-дипломатов, а в Азербайджане – День работников машиностроительной промышленности. События. 24 июня 2008 года в Душанбе был введен в эксплуатацию парк Пойтахт, а 24 июня 2014 года в городе Душанбе стался бизнес-форум предпринимателей Таджикистана, Киргизстана, Афганистана и Пакистана.

24 июня 1940 года для освещения политических событий съезда республиканцев на президентских выборах в США впервые были использованы телевизионные камеры. В этот день, в 1951 году, начал вещание коммерческий световой телевизионный канал.

24 июня 2003 года президент Республики Таджикистан направил в парламент страны проект изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, вводивший мораторий на смертную казнь. Также в этот день, в 2004 году, был утвержден кодекс этики для государственных служащих всех уровней.

Таджикистан одобрила предложение правительства о предоставлении льгот населению, малому и среднему бизнесу в целях предотвращения воздействия COVID-19 на социально-экономические сферы страны.

уважаемые радиослушатели, но теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день в 1920 году родился художник, заслуженный деятель искусств Таджикистана Борис Серебрянский. Также в этот день в 1934 году родился русскоязычный писатель Таджикистана Александр Яблоков.

24 июня 1950 года родилась заслуженная артистка Таджикистана Муазама Ибрагимова. А в 1956 году родился экс-министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Маматоир Зокиров.

Знаменательное событие 24 июня. В студии BBC в Лондоне 24 июня 1963 года был презентован первый бытовой видеомагнитофон Телкан. Однако принцип записи неподвижными головками на магнитную ленту, движущуюся с большой скоростью, обеспечивал крайне низкое качество изображения и не получил распространения даже в непрофессиональной аппаратуре. Успех бытовой видеозаписи стал возможен благодаря совершенствованию наклонно-строчной технологии, позволившей уменьшить ширину ленты до 19 мм. 7 июня 1969 года на прилавках магазинов появились первые бытовые кассетные видеомагнитофоны Sony.

24 июня 1990 года в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 года и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась сцена «Стена с Цоя», которую поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Там же планировали установить музыканту памятник босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за протестов жителей окрестных домов и самих поклонников певца памятник установлен не был.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОДИ ТОДЖИК на волне 105.5 FM.

0: Сейчас у нас в эфире программа «Тема дня». Сегодня мы расскажем о важном международном событии, которое проходит в столице Таджикистана. С 24 по 25 июня в Душанбе проходит третий форум аналитических центров Центральной Азии Республика Корея «Диалога к совместным действиям». Организаторами мероприятия выступает Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно с секретариатом форума «Сотрудничество Корея Центральная Азия». С приветственным словом на открытие форума выступил директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайриддин Усмонзода. Он отметил, что проведение форума является важной площадкой для укрепления стратегического диалога, расширения взаимовыгодного сотрудничества и обмена мнениями между экспертными сообществами стран Центральной Азии и Республики Корея.
1: Душанбе, начиная с установлением и укреплением устоев единства, является признанной площадкой для проведения представительных международных мероприятий, посвященных актуальным вопросам и азиатского континента, и неизменно встречает своих гостей с особым радушием. Сегодня, в условиях стремительной трансформации глобального миропорядка, нарастания геополитической конкуренции, ослабления прежних механизмов обеспечения международной безопасности и роста взаимного недоверия, государства Центральной Азии все более активно формируют собственную региональную архитектуру взаимодействия как на внутрирегиональном уровне, так и в диалоге с международными и региональными партнерами. Именно поэтому Центральная Азия сегодня приобретает особое значение, как складывающаяся модель регионального сотрудничества, основанная на прагматизме, взаимном уважении и совместной ответственности за будущее региона. Особую символическую значимость этой модели придает само географическое положение региона как сердце азиатского континента, колыбелью которого служат горы Памира и Гималаи. Эти горные хребты протянулись вплоть до Корейского полуострова, что отчетливо ощущается при прилете из наших краев Центральной Азии в сторону Сеула. Страны Центральной Азии сегодня как никогда осознают свою ограниченную принадлежность к азиатскому континенту. И в последние годы сформировалась прочная политическая и социально-экономическая основа для развития добрососедских и партнерских отношений между государствами континента Азии в широком смысле. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря целенаправленным усилиям по институциональному оформлению регионального взаимодействия, а с другой – под влиянием кардинальных изменений, происходящих в мире. Эти два взаимосвязанных фактора способствовали углублению связи между странами Азии, что находит подтверждение в множестве научных исследований и аналитических материалов, позволяющих экспертному сообществу выявить исторические и культурные корни взаимопонимания и культурной близости между народами обширного азиатского континента.

0: работе форума принимают участие руководители и представители ведущих аналитических исследовательских центров, международных организаций, экспертного сообщества, дипломатического корпуса стран Центральной Азии, Республики Корея. Основной целью мероприятия является углубление стратегического диалога и расширение многостороннего сотрудничества между странами Центральной Азии, Республикой Корея. Как было отмечено, форум является не только академической площадкой для обмена мнениями, но и эффективным механизмом стратегического политического диалога, позволяющим определить ключевые приоритеты взаимодействия между странами Центральной Азии и Республикой Корея. Форум аналитических центров служит важной площадкой для обмена мнениями и выработки практических рекомендаций по дальнейшему развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея. Особое значение при этом имеет позиция официальных представителей государств-участников. О перспективах взаимодействия, ключевых направлениях сотрудничества и значения предстоящего саммита Корея-Центральная Азия рассказывает представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Ким Бюн Кук.
1: Мы организуем и открываем в этом году третий форум аналитических центров Республики Корея и стран Центральной Азии. Первое немаловажное значение – это то, что в этом году в сентябре в Сеуле проводится саммит стран Центральной Азии и Республики Корея. И сегодняшний форум будет как подготовительная встреча Кореи и пяти стран Центральной Азии к этому саммиту. Поэтому мы считаем, что является очень значимым форумом. То мы сегодня будем обсуждать не только экономику, политику, дипломатию, то есть традиционные повестки таких форумов. А сюда мы еще подключили и культурные элементы, людские обмены, а также передовые технологии, такие как искусственный интеллект и другие. Я думаю, что это позволит нам обсуждать будущие перспективные меры углубления взаимодействия между нашими странами. Мы проводим этот форум, это мероприятие в ситуации, когда мировое сообщество сталкивается с крутыми переменами в сфере политики. И поэтому, хотя мы до этого также развивали сотрудничество со странами Центральной Азии, но в такие турбулентные периоды мы хотим найти более перспективные варианты углубления, расширения взаимодействия со странами Центральной Азии. Мы хотим часто встречаться и часто разговаривать на темы будущего наших стран. Вы знаете о том, что сейчас во всем мире корейская культура и культурная волна пользуются большой популярностью. Имеется в виду корейская поп-музыка, кей-поп, корейское блюдо, корейская косметика, корейская вообще культура. Я думаю, что в силу этой корейской волны мы можем сюда подключить также и промышленность, и передовые технологии, которые позволят намного расширить номенклатуру взаимодействия между нашими странами. Республика Корея – это доступная, я считаю, для всех стран, то есть она является хорошим, удобным партнером для других стран. Поэтому я хочу, чтобы на полях третьего форума аналитических центров вы чувствовали Корею более близ другом, нежели какой-то чужой страной. И очень надеемся, чтобы мы в дальнейшем с помощью этого форума будем только расширять людские обмены, культурное сотрудничество, а также сотрудничество в сфере высокой технологии.
0: Республика Корея является одним из важных партнеров государств Центральной Азии. За последние десятилетия сотрудничество между странами значительно расширилось. Сегодня взаимодействие охватывает такие сферы, как экономика, инвестиции, образование, инновации, цифровизация, энергетика, экология и гуманитарные связи. Особое значение имеет формат сотрудничества Корея-Центральная Азия, который был создан в 2007 году как площадка для укрепления политического диалога и развития многостороннего взаимодействия. Проведение данного форума имеет особое значение еще и потому, что в сентябре текущего года планируется проведение саммита Корея-Центральная Азия с участием глав государств. Именно поэтому экспертное сообщество сегодня обсуждает наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки, вырабатывая предложения и рекомендации для дальнейшего развития сотрудничества. Далее, друзья, давайте послушаем нашего очередного собеседника.
2: Здравствуйте, Холматион Камола, начальник департамента Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан. Сегодняшний форум является третьим по счету. Данный форум уже приобрел статус постоянно действующий, постоянно функционирующий, учитывая мировой порядок, обстановку, которая сложилась в геополитической среде и других направлениях. Сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой Корея является стратегически важным. Почему? Потому что непосредственно Таджикистан вследствие таких форумов обменивается экспертным мнением. Данная площадка является открытым диалогом экспертов для изучения, обмена опытом. Непосредственно помимо Таджикистана в данном форуме участвуют все страны Центрально-Азиатского региона. В свою очередь, консолидация силы и обмена опыта дает больше эффекта. В данном форуме дискуссии проходят по разным вопросам, начиная от геополитической безопасности, вопросов экологии, искусственного интеллекта, модернизации всех сфер социальной и промышленной части общества. Поэтому непосредственно для Таджикистана это очень хорошая площадка экспертного обмена. Мы, обмениваясь опытом, в свою очередь экономим свое время. Почему? Почему Корея была выбрана страной? Потому что, учитывая все технологические достижения Республики Корея и за какой короткий срок они добились этого успеха, конечно, здесь много факторов повлияло. И наша задача в первую очередь, что мы можем взять в свою очередь и впоследствии, как этот опыт мы можем внедрить непосредственно нужды нашего общества? Какие из этих методов решения подходят непосредственно для Таджикистана? Для нас поэтому данный форум является хорошей площадкой. Мы не будем терять десятки лет времени своего, чтобы что-то разрабатывать. Мы можем взять готовую модель во всех направлениях. Даже возьмем элементарную медицину, биотехнологии, искусственный интеллект. Как мы можем внедрить эти научно технические новшества в каждодневную жизнь нашего общества.
0: Одной из главных задач форума является укрепление стратегического диалога между Центральной Азией и Республикой Корея. Современный мир переживает период глубоких геополитических преобразований. Изменения в мировой экономике, новые вызовы безопасности, климатические изменения и технологическая трансформация требуют поиска новых форм международного сотрудничества. В этих условиях особую актуальность приобретает экспертный диалог, который позволяет не только обмениваться мнениями, но и вырабатывать конкретные практические предложения. Форум аналитических центров призван стать именно такой площадкой.

Пак Вячеслав Вячеславович, заведующий отделом по экономическим вопросам Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики. Сегодня важное мероприятие у нас проходит. Как я могу заметить, присутствуют представители академического сообщества, аналитических центров стран Центральной Азии и Республики Корея. Это важная площадка перед важным тоже саммитом, который состоится в Республике Корея в городе Сеул. Саммит, в котором будут участвовать президенты стран Азии и Южной Кореи. Что отрадно, первый и второй форум проходили в городе Ташкент и в городе Бишкек. Сегодня третий форум проходит в городе Душанбе. И это отличная возможность обменяться мнениями в части стратегических вопросов, взаимовыгодного сотрудничества, расширения межрегиональных связей Центральной Азии и Южной Кореи. Что еще важно, эта площадка позволяет обменяться методологиями исследований. Мы знаем, что Республика Корея огромный вклад направляет финансовый на развитие научных исследований. Опыт Южной Кореи очень важен также для стран Центральной Азии в развитии научных направлений, стратегических вопросов, развитии межрегиональных вопросов и межличностные отношения сегодня также являются важной составляющей в аналитической среде. Потому что будущее научно-технического прогресса и научно-технических революций зависит именно от работы, взаимодействий и общего труда аналитических государственных центров. В настоящее время вот такие площадки они позволяют нам обменяться мнениями, поделиться важными вопросами и ответами текущей глобальной повестки дня. Ожидается сближение на уровне стратегий, технологий, человеческих ресурсов, образовательные вопросы, вопросы социальной повестки дня и в целом вопросы межрегионального взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, программа «Форма» включает 4 тематические сессии. Первая сессия была посвящена вопросам перестройки глобальной геополитики, новым основам сотрудничества между Центральной Азией и Республикой Корея. Эксперты обсудили современные международные процессы, региональные вызовы, перспективы развития научно-аналитической кооперации, а также возможность укрепления многостороннего партнерства. Участники форума отметили, что в условиях меняющейся международной обстановки возрастает роль аналитических центров как институтов, способных формировать научно обоснованные рекомендации для принятия государственных решений.

А вторая сессия посвящена созданию взаимовыгодного экономического партнерства между Центральной Азией и Республикой Корея. Сегодня Республика Корея входит в число ведущих экономик мира, обладая значительным научно-технологическим потенциалом. Для стран Центральной Азии особый интерес представляют корейские достижения в области промышленности, цифровых технологий, инновационного развития и управления водными ресурсами. На форуме обсуждается вопрос расширения торгово-экономических связей, развития транспортно-коммуникационных коридоров, внедрения современных технологий и привлечения инвестиций. Не менее важным направлением является сотрудничество в сфере экологии и рационального использования природных ресурсов.

И третья сессия форума посвящена перспективным направлениям сотрудничества. Речь идет прежде всего о цифровой трансформации экономики, внедрении инновационных технологий, развитии зеленой экономики. Сегодня вопросы устойчивого развития становятся одним из ключевых направлений международной повестки. Центральная Азия, Республика Корея заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности, экологически чистых технологий, инноваций. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, развитию зеленого строительства и формированию экологической культуры среди населения. Эксперт отмечает, что внедрение современных технологий способно существенно повысить конкурентоспособность национальных экономик. А также последняя четвертая сессия посвящена гуманитарному измерению сотрудничества. Именно связи между людьми создают прочную основу для долгосрочного партнерства между государствами. Сегодня активно развиваются образовательные и научные обмены, расширяются контакты между университетами, реализуются совместные исследовательские проекты. Большой интерес вызывает изучение корейского языка и культуры среди молодежи стран Центральной Азии. В свою очередь, растет интерес к истории, культуре и традициям народов Центральной Азии в Республике Корея. Кроме того, важную роль играют молодежные инициативы, культурные обмены, сотрудничество в области спорта, туризма, искусства и медиа. Отдельное внимание уделяется развитию общественной дипломатии, которая способствует укреплению взаимопонимания и доверия между народами.

Подводя итог, можно отметить, что проведение третьего форума аналитических центров Центральной Азии Республика Корея «Диалога к совместным действиям» является важным шагом на пути дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества. Результаты форума, выработанные рекомендации и предложения смогут стать важным вкладом в подготовку предстоящего саммита Корея-Центральная Азия, также способствовать реализации новых совместных проектов. Несомненно, развитие взаимодействия между Центральной Азией и Республикой Корея отвечает интересам всех стран-участниц и открывает новые возможности для устойчивого развития региона. На этом наша программа подошла к концу. У микрофона была я, Тахмина Амонова. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Увозитоджик на волне 105.5 FM. Но сейчас новости спорта на канале Увозитоджик.

Турнир уверенно набирает обороты. Высокая результативность, плотная борьба за лидерство и заметный разрыв между верхом и низом таблицы. Главным итогом первой половины сезона стало уверенное лидерство Соро компании. Действующий чемпион не проиграл ни одного матча и набрал 19 очков из 21 возможного. Команда демонстрирует стабильность, опыт и умение добиваться результата даже в сложных играх. Показательным стал матч последнего тура против Истиклола 3-3. Это была одна из самых зрелищных встреч круга, где лидер проявил характер и сохранил первую строчку.

Куджанский Сипар, главный конкурент чемпиона. Команда идет второй всего в одном очке от лидера и при этом показывает одну из самых ярких атак в лиге – 35 забитых мячей. Победы 9-3 над Аманатбанком, 7-0 над Сумоном, 6-0 над Душанбе. Все это говорит о серьезных амбициях. Сипар уже доказал, что готов бороться за золото.

столичный истекло. Самая результативная команда чемпионата, но при этом только третье место. Причина – потерянные очки в ключевых матчах, включая ничью, ссору компании и поражение от Сипара. Команда играет ярко и агрессивно, но пока уступает конкурентам в стабильности. Однако потенциал у истеклола чемпионский.

Дебютанты сезона показали противоположные результаты. Саравшан уверенный середняги, даже претендент на топ-4, а Душанбе главный аутсайдер. 0 очков и так катастрофическая разница мячей. 4-71, поражение 0-14, 0-10, 0-11 говорят о серьезных проблемах команды. Практически каждый тур приносит крупные счета. 12-1, 11, 0, 10, 0, 14, 0. Это говорит о разнице в уровне команд, но также делает чемпионат зрелищным и привлекательным для болельщиков. Сезон проходит в первичном формате с 8 командами, но есть важные особенности. Матчи проходят в будние дни вечером. Ограничения на легионеров. Максимум 4 в заявке, 3 на площадке. Это влияет на баланс команды и развитие местных игроков. Что же будет дальше? Первый круг показал, борьба за чемпионство развернется между тремя командами Соро Компания, Сипаром и Истеклолом. Уже совсем скоро еще один важный матч. 28 июня состоится Суперкубок Таджикистана, где сыграют Соро Компания и Сипар. А второй круг обещает еще больше интриги, ведь теперь каждая ошибка может стоить золота.

Соперником осенью Мхона черного ястреба Рахманова станет опытный представитель Словакии Томаш Дек. Поединок обещает стать серьезным испытанием для обоих бойцов. Дек – один из самых опытных участников дивизиона, за плечами которого более 40 профессиональных боев. В последнее время словак набрал хороший ход и закрепился в числе сильнейших, занимая 9-е место в рейтинге легчайшего веса. Для Рахманова этот бой имеет особое значение. После поражения в претендентском поединке таджикский боксер намерен как можно быстрее вернуться на победную серию и снова приблизиться к титульной гонке. В апреле 2026 года на турнире ICA-202 в Санкт-Петербурге Рахманов уступил россиянину Ринату Андару раздельным решением судей. Этот результат прервал его победную серию и временно отдалил от чемпионских амбиций. Тем не менее, сам боец не скрывает своих целей. Он по-прежнему настроен идти к поясу кратчайшим путем. Осимхон Рахманов – один из самых зрелищных бойцов таджикской школы ММА. В его активе 16 побед при 5 поражениях, а значительная часть успехов добыта досрочно.

Центральный стадион в Ахдате ожидает полной реконструкции, направленной на проведение его инфраструктуры в соответствии с международными стандартами. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Ахдата. Работы проведут по инициативе и при поддержке президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали. Для оперативного выполнения всех запланированных работ сформирована рабочая группа под руководством председателя города.

Сборная Турции по футболу лишилась шансов на выход из группы D чемпионата мира 2026 года, уступив Парагваю со счетом 0-1 во втором матче группового этапа. На 46-й минуте Исмаил Юскек мощно пробил из-за предела в штрафной площади, однако вратарь Парагваю Агил сумел отразить удар. Спустя 2 минуты Кенан Илдыз ворвался в штрафную с левого фланга и нанес мощный удар с острого угла, однако мяч был перехвачен вратарем. На 59-й минуте дальний удар Мериха Демирала вновь парировал голкипер Гил. Отскочивший мяч оказался у Ферди Катыоглу, однако после его удара мяч вновь оказался в руках вратаря. На 62-й минуте после навеса Кенана Йылдыза Дениз Гюл выиграл верховую борьбу и пробил головой, однако Гил вновь парировал удар. На 89-й минуте Барыш Алпер Йылмаз прострелил в район 11-метровой отметки, где Кан Узун нанес удар. После сейва вратаря Дениз Гюл предпринял попытку забить гол с близкого расстояния, однако тот прошел рядом с воротами.

0: Точнее, новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. В Таджикистане завершился 11-й международный культурно-просветительский форум «Дети Содружества». Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. С 24 по 27 сентября в Душанбе состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. Об этом сообщает Маджилис Намандагон Маджилис Сёли Республики Таджикистан. В целях подготовки и проведения данного мероприятия официальным приглашением соответствующие документы в установленном порядке через секретариат Азиатской парламентской ассамблеи были направлены парламентам всех государств-членов организации. Предстоящее заседание станет эффективной площадкой для обмена передовым опытом укрепления межпарламентской сотрудничества, продвижения целей устойчивого развития, а также расширения культурного и гуманитарного взаимодействия между странами Азии. В государственном учреждении детская школа искусств имени Одины Хошима города Душанбе стала церемония закрытия 11-го международного культурно-просветительского форума «Дети Содружества». Об этом сообщили в Маджилисе Мели Маджилисёли Республики Таджикистан. Отмечено, что форум прошел на высоком организационном уровне. Дети ознакомились с культурой, цивилизацией и традициями государств-участников, что имеет важное значение для укрепления дружественных связей между представителями молодого поколения стран Содружества. Участниками мероприятия были вручены сертификаты благодарности, а также представлена культурная программа. Форум впервые прошел в Республике Таджикистан с 15 по 22 июня в детском оздоровительном лагере Шухин, расположенном в городе Гулистоне Сагдейской области, а 23 июня продолжился в городе Душанбе. В Душанбе дети посетили парламент Таджикистана и культурные учреждения столицы. Посол Республики Таджикистан Швейцарской конфедерации, постоянные представители Республики Таджикистан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Шараф Шейрализода провел встречу с директором Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи Космосом Лукисаном. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан Швейцарской конфедерации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Таджикистаном и Международным союзом электросвязи по ключевым направлениям цифровой трансформации. Особое внимание было уделено вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, цифровизации отраслей экономики, внедрения инноваций, применения технологий искусственного интеллекта, а также реализации совместных инициатив в сфере цифровых технологий и устойчивого развития. Постоянные представители Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций, председатель 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию Джунибек Хикмат 23 июня провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по координации политики Департамента по экономическим и социальным вопросам Бюрг Сандкер. Как сообщили в постоянном представительстве Республики Таджикистан при ООН, стороны обсудили подготовку к проведению 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению развитию, которая в текущем цикле проходит под председательством Таджикистана, а также перспективы реализации совместных инициатив, связанных с организацией проведением ее мероприятия. Особое внимание было уделено вопросам координации взаимодействия между постоянным представительством Таджикистана при ООН и профильными структурами секретариата ООН для обеспечения эффективной подготовки предстоящей сессии. Ректор Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Байдулло Асрурзода, руководство компании Шаньдун Цяйзянь, специализирующаяся на современных образовательных технологиях и развитии цифровых решений в сфере обучения, обсудили перспективы сотрудничества. Рассмотрены вопросы разработки совместных образовательных программ, академического обмена студентами, привлечения граждан Китайской Народной Республики к обучению в таджикских вузах и интеграции современных технологий в учебный процесс. Стороны подчеркнули важность важность научно-образовательного партнерства для повышения качества подготовки специалистов и укрепления стратегического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. По итогам встречи была выражена заинтересованность в дальнейшей работе и подготовке нормативно-правовых документов для реализации договоренности. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Как сообщает пресс-служба казахстанского премьера, в рамках рабочего визита Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с премьером Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цянем. Стороны обсудили ход реализации договоренности, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего укрепления казахско-китайского сотрудничества, включая развитие торговли, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество в АПК, транспортно-логистической сфере и другие. Израиль продолжает совершать преступления геноцида и другие акты жестокости, целенаправленно нападая на палестинских детей. Об этом говорится в докладе независимой Международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях. Израильские власти и силы безопасности целенаправленно нападают на палестинских детей в секторе Газа, совершая геноцид, преступления против человечности и военные преступления, говорится в документе. Также отмечается, что Израиль совершает военные преступления на оккупированном западном берегу реки Иордан. Подчеркивается, что масштабные систематические атаки Израиля продолжаются, приводя к беспрецедентным смертям, ранениям и травмам палестинских детей. Один человек погиб, еще 89 получили ранения в результате столкновения двух поездов в районе Бетфорд, Великобритания. Как сообщили в службе скорой помощи Восточной Англии, инцидент произошел примерно в 4 километрах к югу от Бетфорда, расположенного к северу от Лондона. В результате железнодорожного происшествия пострадали 89 человек. Согласно сообщению, состояние 11 пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще 22 человека получили тяжелые травмы, при этом 56 пострадавшим помощь была оказана на месте, часть из них впоследствии доставили в больницы. Британская транспортная полиция сообщила о гибели одного человека. Ведомства отметили, что оба столкнувшиеся состава принадлежат компании East Midlands Railway. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

Гурзи Айкарматло, Мехри Никори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная программа посвящена важной и значимой дате – Дню национального единства Республики Таджикистан.

Ежегодно 27 июня народ Таджикистана отмечает один из важнейших государственных праздников – День национального единства. Эта дата занимает особое место в новейшей истории независимого Таджикистана, поскольку символизирует торжество мира, согласие, политической мудрости и общенационального единения. Ровно 29 лет назад, 27 июня 1997 года, в Москве было подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Этот исторический документ подвел черту под трагическими событиями гражданского противостояния, открыл новую страницу в истории суверенного таджикского государства. Национальное примирение стало не только важнейшим политическим событием, но и настоящим историческим выбором таджикского народа, который сумел преодолеть последствия конфликта, сохранить государственность и создать прочную основу для дальнейшего развития страны.

Благодаря миру Таджикистан смог значительно расширить свое международное сотрудничество и выдвинуть ряд глобальных инициатив, получивших поддержку мирового сообщества, в том числе в сфере водных ресурсов, изменения климата и сохранения ледников. Сегодня перед таджикским обществом стоят новые задачи, связанные с дальнейшим укреплением национального единства, защитой духовных ценностей, сохранением исторической памяти, воспитанием молодежи в духе уважения государственности и национальным традициям. О феномене национального единства Таджикистана, особенностях таджикской модели мира, ее международном признании значения для современного развития страны мы беседуем со старшим научным сотрудником отдела СНГ Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Судуровым Сайдали Амировичем.

0: Здравствуйте, Устод. Как мы знаем, таджикская модель мира признана уникальной международной политологией. В чем, на ваш взгляд, ее главный феномен?
1: Главный феномен таджикской модели в ее по-настоящему народном инклюзивном характере. Наш мир не остался лишь соглашением политических элит. Благодаря договору об общественном согласии и созданию общественного совета в 1996 году процесс примирения включилось в все гражданское общество Таджикистана. Кроме того, все решения комиссии по национальному примирению утверждались официальным парламентом, Верховным Советом. Мы не вышли из правового поля, сохранив устойчивость государства. Вместе стандартного в мировой практике разоружения оппозиции Таджикистан пошел по пути военно-политической интеграции.
0: Для таких беспрецедентных и смелых шагов требовалось колоссальное взаимное доверие. Как на практике удалось преодолеть стену многолетней вражды и как этот прорыв оценило международное сообщество?
1: Надо признать, что здесь ключевую историческую роль сыграл субъективный фактор лидерства и непреклонная политическая воля главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Его избрание председателем Верховного Совета, а позднее президентом страны, коренным образом изменило саму государственную стратегию. Мы перешли от логики войны до победного конца к формуле мира через компромиссы. Президент объявил всеобщую амнистию и предоставил реальные гарантии безопасности, сумев подняться выше обид и амбиции ради спасения нации. Уникальной платформой

0: для диалога стала Комиссия по национальному примирению, где сложнейшие противоречия разрешались исключительно путем консенсуса. Но главное, что отмечают аналитики во всем мире, таджикский мирный процесс не был искусственным продуктом геополитического давления. Судьба переговоров и конечный результат находились в руках самого таджикского народа, который проявил подлинную политическую зрелость. Да. Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и страны-гаранты, включая Россию, Иран, Казахстан, Узбекистан и так далее, сыграли важнейшую роль фасилитаторов и посредников. Однако само содержание, дух и суть соглашений были продуктом политической мудрости, мышления и древней культуры толерантности нашего народа. Именно поэтому таджикская модель примирения признана фундаментальным прецедентом в истории мировой конфликтологии. Бывший генеральный секретарь ООН Бутрос Гали подчеркивал, что опыт Таджикистана – это принципиально новая страница в практике ООН, где вековые национальные традиции примирения образовали успешный синтез международными механизмами. Его преемник Кофи Аннан также прямо охарактеризовал наш мирный процесс как уникальный пример превентивной дипломатии в современной истории. Высокую оценку этой школе мудрости дал и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отметив, что Таджикистан с честью вышел из кровопролитного кризиса, а его модель служит эталоном для урегулирования других региональных конфликтов. Даже авторитетные эксперты Института мира США USIP признают, что таджикская формула доказала свою устойчивость. Именно потому, что сбалансированное взаимодействие внутренних и внешних сил не оставило шанса деструктивному вмешательству.
1: Как вы знаете, сегодня Центральноазиатский регион находится в зоне геополитического соперничества. Как национальное единство защищает суверенитет страны сейчас, на данный момент?
0: В современной геополитике существует понятие хрупких государств, внутренние расколы которых внешние акторы используют как рычаги для демонтажа суверенитета. В этом контексте национальное единство Таджикистана – это не просто внутриполитическая категория, а наш главный стратегический иммунитет и геополитический щит. Качественные изменения нашей роли на глобальной арене выражаются в трех измерениях. Первое – архитектура региональной безопасности. Обладая сложнейшей более 1344-километровой границей с Афганистаном, Таджикистан на главе с лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, фактически выполняет функцию стратегического буфера. Внутреннее единство позволяет нашей стране быть не потребителем, а ключевым поставщиком безопасности в евразийском континенте. Мы выступаем надежным заслоном на южных рубежах ОДКБ и важнейшим элементом антитеррористической контрсистемы ШОС, сдерживая трансграничные угрозы от религиозного экстремизма до наркотрафика.
1: Одним из столпов этого сплочения стало возвращение к историческим корням, корейской идентичности. Какое значение в этом контексте имеет инициатива президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию Центра арийской цивилизации?
0: В современной политической науке признано, что суверенитет государства держится не только на границах и экономике, но и на суверенитете духа, на исторической памяти. Потеря культурно-исторического кода делает нации уязвимой для внешнего манипулирования. В связи с этим инициатива главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию Центра арийской цивилизации КОНУН, название которого глубоко символично и переводится как «основа», «фундамент», «перевод», «закон», это не просто академический проект, это мощный геополитический и идеологический щит Таджикистана в век тотальных информационно-психологических войн. Значение этого центра раскрывается в нескольких стратегических плоскости – цивилизационный иммунитет против радикализма. Арийская цивилизация исторически базировалась на трех фундаментальных столпах, зафиксированных еще в Авесте – добрая мысль, доброе слово, доброе дело. Это культура созидания, высокой толерантности, гуманизма и уважения к человеческому достоинству. Когда наше молодое поколение четко осознает себя прямыми наследниками этой великой, миролюбивой и высокоразвитой цивилизации, у него формируется абсолютный когнитивный иммунитет к чуждым, деструктивным и радикальным псевдорелигиозным идеологиям. Преодоление исторического вакуума. Центр Комун призван стать крупнейшим научно-исследовательским институтом самопознания. Он консолидирует усилия историков, археологов и философов для очищения нашей истории от искажений и искусственных наслоений, прошлых эпох. Мы возвращаем нации ее подлинные корни, ее подлинных героев и мыслителей, формируя здоровое, зрелое национальное самосознание.
1: Можете также рассказать о достижениях Таджикистана в годы независимости и в годы единства.
0: Следует отметить, что в результате национального примирения вместо военных расходов государство получило возможность инвестировать в созидание. За годы независимости и единства, благодаря стратегическому курсу лидера нации, уважаемого Эмали Рахмона, Таджикистан добился результатов, которые без преувеличения изменили облик страны. Прорыв осуществлен по несколько ключевым направлениям. Энергетическая независимость. Главным историческим достижением стало выведение страны из затяжного энергетического кризиса. Строительство и запуск первых агрегатов Рагунской ГЭС. Масштабная модернизация Нурекской и Сарбанской ГЭС. Возведение ЦЭЦ Душанбе-2 и участие в международном проекте КАСА-1000 превратили Таджикистан из энергодефицитной страны в крупного экспортера экологически чистой зеленой энергии. Выход из коммуникационного тупика. Мы буквально сшили страну заново, преодолев географическую изолированность регионов. Были построены сложнейшие высокогорные автомобильные тоннели и тысячи километров современных дорог международного класса. Таджикистан превратился в важнейший транзитный хаб, соединяющий Центральную Азию с Китаем, странами Южной Азии и странами Содружества независимых государств, продовольственная безопасность и индустриализация. Четвертая стратегическая цель – ускоренная индустриализация страны активно притворяется в жизнь. Открытие сотни новых промышленных предприятий, а благодаря историческому решению президента о выделении президентских земель гражданам, аграрный сектор совершил качественный рывок, обеспечив продовольственную безопасность и внутренний рынок отечественной продукции.

Уважаемые радиослушатели, как отметил наш собеседник, национальное единство является величайшим достижением таджикского народа и надежным фундаментом современной государственности. Опыт Таджикистана убедительно показывает, что только мир, взаимоуважение, диалоги и национальное согласие способны обеспечить устойчивое развитие общества и государства. Сегодня долг каждого гражданина – беречь и укреплять атмосферу мира и согласия, уважать национальные ценности, вносить достойный вклад в развитии независимого Таджикистана. Сохранение мира и стабильности, укрепление единства общества, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и ответственности за судьбу Родины остаются важнейшими задачами современности. Друзья, на этом наша программа подошла к концу. С наступающим Днем национального единства вас, дорогие друзья. Пусть в каждом доме царят мир, благополучие, взаимопонимание и согласие. До новых встреч в эфире радио «Возит Уджик».

Добрый день, дорогие слушатели! В эфире «Литературная страничка». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную выдающемуся таджикскому писателю, ученому, общественному деятелю и основоположнику современной таджикской литературы Садриддину Айни.

0: Имя этого великого человека известно далеко за пределами Таджикистана. Его произведения переведены на многие языки мира, а научное и литературное наследие продолжает изучаться исследователями разных стран. Особое место среди многочисленных трудов Садриддина Айни занимает книга «Образцы таджикской литературы», которая стала важнейшим событием в истории таджикской культуры. Садриддин Айни родился 15 апреля 1878 года в селении Сактаре близ Бухары в семье крестьянина. С ранних лет будущий писатель познал тяжелые условия жизни. Рано потеряв родителей, он был вынужден самостоятельно преодолевать жизненные трудности. Несмотря на все испытания, Айни стремился к знаниям. Сначала он обучался у сельского муллы, затем продолжил образование в медресе Бухары. Именно здесь началось его серьезное знакомство с произведениями классической восточной литературы. Юный Айни с большим интересом изучал творчество Рудаки, Фирдавси, Саади, Хафиза, Джами и других выдающихся поэтов. Их произведения оказали большое влияние на формирование мировоззрения будущего писателя. Начало 20 века стало временем серьезных общественных изменений. Садриддин Айни активно участвовал в просветительском движении, выступал за распространение образования, развитие науки и культуры. Он был убежден, что только образование способно изменить жизнь общества. Поэтому значительная часть его творчества посвящена вопросам просвещения, социальной справедливости и нравственного воспитания. Среди наиболее известных художественных произведений Садриддина Айни из повести Одина, «Старая школа», «Романы Духунда», «Рабы», а также знаменитые воспоминания. Эти произведения являются не только художественными текстами, но и своеобразной летописью эпохи. Особенно ярко свои взгляды на историю и культурное наследие таджиков Садриддин Айни изложил в книге «Образцы таджикской литературы», где он стремился показать миру богатство таджикской литературной традиции и доказать ее многовековое существование. Вот что говорит ведущий научный сотрудник Центра вициновидения Национальной академии наук Таджикистана Мухаммад Салом Махшулов.
1: Говорит о Садриддине Айни, это очень трудно и одновременно почетно и приятно, потому что в самые ожесточенные годы, когда все мировые силы зла ополчились против таджиков, особенно пантуркисты, доказывая, что таджики, будучи автохтонным населением Центральной Азии, не являются автохтонными, они какие-то приезжие ираны или абу, или потерявшие свой язык какие-то кочевники. И он доказал, что нет, это народ, который является основоположником, создателем величайшей цивилизации, одной из величайших в мире цивилизаций, находящейся в Центральной Азии. Это раз. И во-вторых, имеет очень глубокие научные и литературные традиции, которых отрицать невозможно. Тем самым он в те темные годы, когда все реакционные силы во всем мире почти что ополчились против нас, он защитил нас, доказал, что это нация, которая внес огромнейший вклад в развитие мировой цивилизации. Очень видных произведений Садриддина Айни под названием «Образцы таджикской литературы», в котором приведены примеры образцы творчества величайших поэтов и мыслителей нашего народа, начиная с Адамова, поэтов Востока Рудаки и по началу 20 века. И тем самым он доказал, что эта литературная традиция никогда не оборвалась, никогда не остановилась, она продолжалась, несмотря на многочисленные нападки против него, агрессии против него, как с севера со стороны кочевых племен, которые нынче считают себя автохтонными, и с юга со стороны реакционных сил, которые тоже не очень-то доброжелательно относились к нашей культуре, будучи обязаны нам всем. Понимаете, мы воспитывали их, делали их более такими свирепыми, этих кочевников. Тем не менее, они, создавая нечто незначительное для литературы, какие-то традиции незначительные, тем самым хотят отрицать наличие вот такого великого простора литературного, великих традиций литературных, поэтических и научных.
0: Далее, друзья, мы подробнее остановимся на книге «Образцы таджикской литературы», впервые изданной в 1926 году. Следует отметить, что в первой четверти XX века существовали мнения, ставившие под сомнение наличие самостоятельной таджикской литературной традиции. Некоторые исследователи ошибочно утверждали, что таджикский народ не обладает богатым литературным наследием. Садриддин Айни не мог согласиться с подобными утверждениями. Он прекрасно понимал, что таджикская литература имеет многовековую историю, является одной из важнейших составляющих мировой культуры. Именно поэтому он приступил к созданию фундаментального труда, который должен был продемонстрировать богатство и непрерывность развития таджикской литературы. Работа над книгой потребовала огромных усилий. Айни изучал рукописи, старинные сборники, архивные материалы, биографические сведения о поэтах и писателях. Ученый тщательно отбирал произведения, стремясь представить читателям наиболее яркие образцы литературного наследия. В книгу вошли произведения многих классиков. Среди них Абу Абдулло Рудаки, основоположник таджикско-персидской классической литературы, Абулкасым Фердауси, автор бессмертного эпоса «Шахнаме», Насир Хусрав, выдающийся философ и поэт, Джалалиддин Руми, великий мыслитель и суфийский поэт, Сади Шерузи, автор знаменитых произведений «Бустан» и «Гулистан». Хафиз Шерузи, один из величайших лирических поэтов Востока. Абдурахман Джами, классик таджикско-персидской литературы. Камол Худжанди, Бедзиль Ахмади Дуниш и другие. Каждому автору в книге уделено особое внимание. Айни не ограничивался публикацией. Садриддин Айни не ограничивался публикацией отдельных произведений. Он давал биографические сведения, характеризовал творчество писателя, раскрывал особенности их художественного мастерства. Благодаря этому книга приобрела не только литературное, но и научное значение. Фактически, образцы таджикской литературы стали первым фундаментальным исследованием истории таджикской литературы. По мнению представителя Национальной академии наук Таджикистана, труд Садриддина Айни «Образцы таджикской литературы» представляет собой не только собрание литературных произведений, но и важный научный источник по изучению истории, языка и культуры таджикского народа. Ученый подчеркивает, что эта книга сыграла огромную роль в укреплении национального самосознания и сохранении культурного наследия таджиков. Далее, друзья, давайте послушаем нашего очередного собеседника.
2: Филозиум Любовь, ведущий научный сотрудник Института философии. Так, значение этого произведения огромное, огромное. Дело в том, что она, вот эта книга играла ключевую роль в создании и упрочении государственности таджиков в Центральной Азии, потому что делали очень много спекуляций на основе того, что большинство населения как будто здесь турки и таджики пришли. Это совершенно неверная точка зрения, которая укоренилась благодаря вот тенденциям пантуркизма. Направление, которое шел из Турции. Они конструировали вот Центральную Азию под себя, как будто весь этот регион это турский. Это на самом деле это Варурут, Муварунат, Хурусун. Всегда здесь коренные жители были таджики, ираноязычные, восточно-иранские народы. Например, сагдийцы, бактрийцы, хорезмийцы. Все они иранского происхождения. Даже саки, начиная с этого Хутана, Юрканда, Кашгара до Индии, которые, они шли вот таким образом, арийские племена. Вот поэтому вот эта книга закрепила вот эту, открывала и защитила вот эту правду о Центральной Азии, как это родина восточно-иранских народов. Его специально, спекулятивно обвиняли в том, что как будто политизировали вот одну строку из Рудаки. «Мир Могасту Бухоро Осмон, мир Суи Осмон Оядами». как будто он приглашает эмира из Афганистана на родину, чтобы восстановить эмирскую власть. А на самом деле он такого не говорит. Это совершенно неверная интерпретация поэзии Рудаки. Вот наши недруги постоянно этим занимаются до сих пор. Нас представляют, как вот пришли, а на самом деле сами они откуда пришли, из Сибири, из Алтая, из Сибири. Мы не говорим это, но это правда истории. Поэтому мы должны защитить себя. И они были первым из тех, которые защищали наши интересы, национальные ценности и так далее. И так далее.
0: Литература является духовным богатством народа. Она отражает его историю, культуру, идеалы и мировоззрение. Эти слова как нельзя лучше характеризуют значение труда Садриддина Айни. Через литературное наследие раскрывается духовный мир народа, его нравственные ценности и историческая память. Именно поэтому сохранение литературного наследия является важнейшей задачей каждого поколения. Книга «Образцы таджикской литературы» сыграла огромную роль в развитии таджикского литературоведения. Она стала основой для дальнейших научных исследований, подготовки учебников и университетских курсов по истории литературы. Многие исследователи отмечают, что без труда Садриддина Айни невозможно представить современную таджикскую филологическую науку. Сегодня произведение продолжает сохранять свою актуальность. Оно используется в научной работе, образовательном процессе, а также способствует воспитанию молодежи в духе уважения к национальным культурным традициям. Чтение классической литературы помогает молодому поколению лучше понимать историю своего народа, его духовные ценности и культурное наследие. Дорогие радиослушатели! Наследие Садриддина Айни – это бесценное достояние таджикского народа. Его творчество напоминает нам о важности сохранения исторической памяти, уважения к национальной культуре и стремления к знаниям. Книга «Образцы таджикской литературы» и сегодня остается символом преданности науке, литературе и своему народу. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.

0: Развитие туристической отрасли в Таджикистане в программе «Таджикистан. Страна туризма» на радио «Овази Таджик» вы можете услышать во вторник.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сегодняшняя наша программа посвящена опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замойщику. У Дмитрия Михайловича Замойщика очень редкая профессия для Таджикистана. Он инструктор по моделированию. Более 50 лет своей жизни он посвятил моделированию самолетов, танков, ракет, грузовиков и кораблей. 40 из них он обучает этому душанбинскую детвору в кружке, который организован детско-юношеским центром города Душанбе. Это бывший дом пионеров. И самое интересное, что в детстве он тоже посещал кружок юного конструктора в этом же детском центре. Но тогда он назывался «Домом пионеров».
2: Когда я учился в школе, я вот любил строить модели. Вот. И узнал, что есть это, «Дом пионеров» был. Там работал кружок. Они строили модели. И я записался туда. Вот, в этот кружок. И начал тоже строить. Руководитель мне показывал все, как это делать. После этого мы всегда, каждый год у нас проходили соревнования по моделям. И мы участвовали в этих соревнованиях, занимали призовые места. Вот. Ездили по городам республики. Курган-Чубе, в этот Ленинабад, Чкаловск, вот. И после этого, когда я уже закончил, и руководителем кружка, где я занимался, я туда же пошел, устроился на работу. И вот стал работать с ребятами. У нас тоже проводились соревнования каждый год. Городские, республиканские. Некоторые ребята попадали на всесоюзные соревнования. Вот, занимали тоже призовые места. И вот так вот сложилось. И до сих пор я вот работаю с ребятами.
1: Свою жизнь наш герой посвятил детям и подросткам. Долгие-долгие годы помогал детям конструировать и моделировать самолеты, парусные корабли, ракеты. Мальчика всегда увлекала техника, а кружок юного конструктора помогает им делать своими руками мини-технику. И надо сказать, что получается это у них очень даже хорошо.
2: Мы запускаем модели. Бывает, едем в школу, там запускаем модели, ребята смотрят. Им нравится, вот особенно ракеты мы запускаем. И они смотрят потом и приходят записываться, понимаете? Так, ну вот. Так мы завлекаем модели, это ребят, к занятиям. Понимаете, будущее им дает очень много. Потому что для постройки модели ребятам приходится работать с инструментами. Даже вот на станках, вот сверлильный, токарный. Поэтому они уже имеют навыки к конструированию. И поэтому сразу идут в институты, в политехнические институты, в педагогические, понимаете? Да. У них уже есть дорога в жизни, понимаете, открылась. Да. Вот так вот. И это дает им это занятие в кружках. Ну, в основном у нас я набираю детей с 5 класса, ну, по 11, да.
1: Да?
2: Да, вот так. С 5 по 11 класс. Сразу мальчик не может выполнять такую ту работу, которую, например, я им даю. Поэтому надо терпение, чтобы сначала давать простейшие модели, чтобы он изготовил. Если он поймет, что у него получается, да, можно уже в дальнейшем давать и сложные модели, посложнее. Вот. Вот так вот можно и заинтересовать детей, школьников. Нужно иметь терпение.
1: Опытный педагог с большим стажем работы Дмитрий Михайлович Замощик во всем им помогает. Объясняет, показывает. Иногда под его руководством дети запускают самолеты и ракеты в небо. Всех своих учеников он и не помнит, но говорит, что они все талантливые. Каждому из них он старается найти подход. Даже самый непоседливый уже за несколько уроков начинает показывать хорошие результаты.
3: Меня зовут Рахматов Умар. Я учусь в 5 классе. Когда я вошел первый раз в эту кружок, мне стало интересно, как строится эта модель, например, танки и эти кораблики. Я захотел строить эти модели. Наш учитель, он очень хороший. Когда я пришел в первый раз, он научил меня делать вот такие ракетки. А затем вот самолеты из кордона, как их красить или как их строить. Когда я пойду в армию, мне уже, я знаю, что как работают, например, танки или вот эти КАМАЗы с ракет.
4: Мне нравится тут учиться, потому что я люблю строить. Когда мне скучно дома, я всегда забираю бумагу, клей, ножницы и строю что-то, самолет. И мне не получается, поэтому я сказала бабушке, чтобы меня отвезли сюда, в этот клуб, чтобы я построил что-нибудь. И мне нравится, что тут очень крутые вещи.
5: Стало интересно, почему в этот кружок идут всегда мальчики, а не девочки. Несмотря на то, что я девочка, мне интересно, как этот самолет работает, как работает этот парусник и другое.
1: Дмитрий Михайлович родился в городе Нуреке. Его родители приехали из России в Союзную Республику по направлению сразу после Великой Отечественной войны. В Душанбе семья Замощик приехала в 1954 году, где и решили обосноваться. Мама была преподавателем русского языка и литературы, а папа – механиком и ремонтировал машины. Он меня с малых лет брал с собой на работу. Я поэтому с детства полюбил технику. Подростком я мечтал летать, интересовали самолеты. Поэтому я начал интересоваться конструированием самолетов и целым техники, рассказывает педагог. Конструирование стало частью его жизни еще до того, как он начал учить детей моделировать. Он и сам в детстве ходил в такой кружок и обучал его инструктор, мастер спорта по моделизму. После школы он поступил в Таджикский педагогический институт и отучился на учителя труда и черчения. Обучать детей он начал в 24 года, когда пришел работать в детско-юношеский центр города Душанбе. Кроме конструирования, он учит детей запускать самолеты в небо. Для этого в кружке есть пару моторов, которые были закуплены еще в советское время и еще имеют ресурсы для полетов. Кроме самолетов, запускаются и ракеты, но это бывает по праздникам. Например, 23 февраля – в День защитника Отечества и 12 апреля – в День космонавтики. Дмитрию Михайловичу уже довольно много лет, но, несмотря на свой возраст, он успешно работает, передает свои знания, мастерство подрастающему поколению и говорит, что не может долго находиться без своей работы и своих учеников. Работа дает стимул к жизни и успехам, а дети – это постоянный эликсир, благодаря которому постоянно хочется создавать, конструировать и моделировать различную технику. Педагоги относятся к Дмитрию Михайловичу Замощику с большим уважением, ведь он самый опытный педагог, и у него есть то, чему можно поучиться.
6: Дмитрий Михайлович очень хороший человек. Он всю душу свою выкладывает в обучении детей. Он старается просто. Таких специалистов у нас мало. Мало. Я очень благодарна ему, что меня поддерживал первое время. До сих пор я прихожу к нему, за советами. Он даже все-все вот может. Ну, просто золотые руки. Он здесь, у нас как умелые руки, мастер. Умелые руки. Мы всегда к нему обращались. Если у нас что-нибудь из строя выйдет, вот, например, любой электроприбор, мы всегда к нему обращались. Он любой, все-все умел отремонтировать качественно, хорошо. Я его уважаю. Когда я пришла сюда работать, в детский центр, то я была неопытная. Первое время, вот 14 лет назад. И вот первое время Дмитрий Михайлович мне помогал. Он как наставник был. Он мне советовал, как журналы заполнять, как отчеты писать, как планы делать. Вот, и выставки мы всегда вместе с ним планировали. Он вот эти ракеты, самолеты там, пароходы, все эти вот, сделанные руками учеников, это все вместе со мной, с моими же учениками. Мы выставлялись, мои рисунки. Вот, например, космос. Когда проходил вот этот конкурс, мы вместе, он свои ракеты выпускал, а мы рисунки. Вот. И дети, это все так было, просто зрелище такое красивое.
1: Мы желаем Дмитрию Михайловичу крепкого здоровья и еще долгих лет педагогической деятельности. Ведь это очень важно, чтобы в жизни ребенка был вот такой человек – учитель, который научит, подскажет, поддержит и увлечет полезным делам. А значит, и в будущем у ребенка откроется больше возможностей обрести профессию, которая принесет пользу государству в целом. Друзья, это была наша очередная программа, посвященная опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замощику. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Таджикистан Орвишки Гатнаонка Вишлешан Орсамикша Наиб Бугу Раджнитик Прокреаонпар Вишешгя Чарча Ораджнитик Бахаско
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.